0: В эфире «Беринчи радио» информационный выпуск новостей. Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому за особый вклад в развитие религиозного образования и духовного просвещения, формирование морально-нравственных ценностей, сохранение культурно-религиозных традиций народа Джалилову Чубаху Таджибаевичу, экс-муфтию Духовного управления мусульман Кыргызстана, присвоена высшая степень отличия Кыргызской республики Кыргыз Республика СНН Эль-Баатыры с вручением особого знака Ахшумкар посмертно. Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому за значительный вклад в развитие духовного потенциала страны, реализацию государственной политики в религиозной сфере, а также в связи с 30-летием Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений при президенте Кыргызской республики награждены орденом Данг Закиров Абдулазиз Назербекович, Азерети муфти мусульман Кыргызстана Духовного управления мусульман Кыргызстана, Ракиев Замир Шейшембекович, председатель Совета улемов мусульман Кыргызстана, медалью «Ардак» Ахунбаев Рызбай Мустапаевич, религиозный деятель, директор духовного учебного заведения Кульмё Медресе, город Бишкек, Ибраев Марс Каипович, член Совета улемов мусульман Кыргызстана, Таштанов Джеймбек Джумабаевич, основатель религиозной исламской организации имени Джусупа Баласагына, и Туяков Сражиддин Рахманкулович, религиозный деятель, учитель учреждения Медресе имени Абдуллах Ибну Масауд, город Бишкек. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в международной научно-практической конференции «Национальная идентичность и духовные ценности. Основа устойчивого развития страны». Мероприятие приурочено к 30-летию образования Национального агентства по делам религии и межэтнических отношений. С 27 по 29 мая в Чолпон-Ате пройдет пятый форум глав регионов и встреча городов-побратимов государств-членов ШОС. Мероприятие организовано в рамках председательства Кыргызстана в ШОС и приурочено к ее 25-летию. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В Иссык-Кульскую область прибудут делегации из Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Ирана, а также представители секретариата организации. На протяжении 2 дней участники будут обсуждать совместные проекты в сфере торговли, инвестиций, логистики и туризма. Официальное открытие форума состоится 28 мая в госрезиденции номер 2. Главным практическим итогом встреч станет подписание пакета межрегиональных соглашений, которые охватят экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. И к другим темам. С 23 мая в Кыргызстане постановление о нарушениях ПДД начнут доставлять гражданам в электронном формате через мобильное приложение «Тюндюк» и государственный портал электронных услуг. Нововведение запускают в рамках проекта «Безопасная страна». Речь идет о постановлениях по нарушениям, зафиксированным аппаратно-программным комплексами. При этом бумажная доставка сохраняется. Такие постановления, как и раньше, будут направлять в бумажном виде, но одновременно они станут доступны онлайн. Сотрудники Госкомитета национальной безопасности выявили очередную схему организации незаконной миграции иностранных граждан. По данным ведомства, иностранцы легализовывали пребывание в стране с помощью фальшивых медицинских документов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанный иностранный гражданин, следствие установило, что он вступил в сговор с отдельными гражданами Кыргызстана и работниками одного из центров семейной медицины Бишкека. Вместе они поставили на поток выдачу поддельных справок, которые затем использовались для оформления и продления кыргызстанских виз. Во время обыска на рабочем месте задержанного оперативники обнаружили и изъяли более 90 готовых фальшивых бланков, подготовленных для передачи иностранцам. Курсы валют по отношению к сомам установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тейнов, 1 евро 101 сом 35 тейн, 1 российский рубль 1 сом 23 тейна, 1 казахский тенге 18 тейнов и 1 китайский юань 12 сомов 85 тейнов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине и в долине зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 25-30, в Таласе и в зоне земледелия Нарынской области плюс 20-25, на Иссык-Куле плюс 21-26, в горных районах до плюс 11. В Бишкеке во второй половине дня дождь, гроза, ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 28.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Ободо Орошон ойлор.
3: Таза болсоң, суудай бол. Баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң, жердей бол. Баарын чыдап көтөргөн.

0: Первое информационное радио.
1: Урмат радиоучилар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
2: Добрый день, в эфире Беренча Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. Международный день врача-нейрохирурга отмечается 8 апреля. Этот профессиональный праздник специалистов, которые занимаются диагностикой и хирургическим лечением заболеваний и органов периферической и центральной нервной системы. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим подробнее о нейрохирургических патологиях головного и спинного мозга, заболеваниях, которые могут серьезно влиять на качество жизни человека и требуют высокоточной диагностики и лечения. Обсудим современные методы лечения, симптомы, на которые важно обратить внимание, а также развеем популярные мифы о нейрохирургии. Сегодня в студию мы пригласили заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбека Каримова. Добрый день, Жеңишбек Маликович.
3: Добрый день.
2: Сегодня мы посвящаем нашу программу как раз-таки вот вопросам нейрохирургии, потому что не так часто удается уделить внимание именно этим заболеваниям, потому что с ним, конечно, сталкиваются не такое большое количество людей, конечно, мы надеемся. Такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, как вообще обстоит ситуация в нейрохирургии? Насколько много пациентов к вам обращаются? Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Сегодняшний день в Кыргызстане нейрохирургическая служба развивается. Нейрохирургов много стало. Раньше нейрохирургов мало было, только в таких городах, как Ош, Бишкек, Джалалабад были. В данное время в нейрохирургической клинике в Оше, в Джалалабаде и Бишкеке много. И частные появились, и государственные. Расширяемся и улучшается в плане диагностики и лечения. У нас многие наши коллеги проходят специализации в таких клиниках, как в России Бурденко, Новосибирске, а также в таких дальних зарубежьях Турции, Германии. Кадровый потенциал день за днем растет. И в наших клиниках, допустим, в клинике нейрохирургии Национального госпиталя, делаются разные и все нейрохирургические операции. Больных в настоящее время, нейрохирургических больных много стало из-за того, чтобы диагностика улучшилась. Сейчас в многих местах имеется компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, поэтому диагностика в ранних этапах объемных образований головного, спинного мозга улучшается, поэтому больных чуть много стало. Не из-за того, чтобы болезнь много стало, а просто диагностика улучшилась и направляются эти больные ранних, таких, когда появляются первичные симптомы, они или сами идут, или направляют врачи на вот этот диагностический центр или к нам в больницах имеется КТ, МРТ-аппарат, они проходят и верифицируется нейрохирургическая патология и к нам поступает. Кроме государственных клиник, кроме государственной больницы, имеются еще частные нейрохирургические клиники в городе Бишкек и Ош.
2: Скажите, пожалуйста, вот если взять ситуацию в общем, то люди какого возраста чаще обращаются? Вот также отдельно, конечно, можно выделить детей, да, может быть, более взрослых людей. И с какими проблемами, какие заболевания у них выявляются чаще всего?
3: У детей чаще всего это врожденные пороки. Это спинобифида и грыжи. Менингомиелоцела или менингоцела, менингоэнцефалоцела, вот такие грыжи, и также имеются опухоли головного мозга, различные кисты головного мозга у детей чаще встречаются. И я бы не сказал, что они тоже много стали. Вот мы оперируем это, больше всего оперируется в клинике, в детской нейрохирургии, в клинике ДЖАЛ, Национальный центр охраны материнства и детей. Вот там оперируется, ну, я бы сказал, что чаще встречаются вот такие гидроцефалии, шунтирующие операции проводятся, и различные грыжи, мозговые и спинномозговые грыжи, и также опухоли головного мозга. У взрослых часто это в настоящее время участились геморрагические инсульты, патологии сосудов головного мозга, это аневризмы сосудов головного мозга, артериовенозные мальформации сосудов головного мозга, а также и опухоли головного мозга. И у нас еще имеется нейротравматологическая служба, которая занимается различными черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника и спинного мозга. Ну, часто встречается в настоящее время опухоль головного мозга и геморрагический инсульт, внутримозговые гематомы и аневризмы. Вот такие патологии. Оперируем их.
2: Скажите, пожалуйста, вот часто вы сказали, у детей, например, тоже бывают какие-то врожденные, да, патологии. Вот когда вы проводите лечение, изучаете этот момент, проводите операции, да, насколько быстро идет восстановление? Вот говорилось о том, что дети восстанавливаются достаточно быстро, и вообще, насколько оборудованы у нас сейчас центры, чтобы проводить вот такую комплексную операцию, да, и вот чтобы с таким хорошим исходом?
3: Ну, у детей, да, после операционного периода дети восстанавливаются хорошо. Но если вот, ну, смотря какая патология, допустим, спинномозговые вот эта грыжа или вот спинобифида, менингомиела, цело, если имеется дооперационные там какие-то там дефекты, они после операционного периода не восстанавливаются обычно. Но вот после операционного периода дети действительно быстро восстанавливаются, они, ну и они и вовремя операции реагируют таким, резко реагируют таким вещам, как кровопотеря или травматизация дополнительная интраоперационная. Еще какой вопрос был?
2: Угу. Еще вопрос про оборудование.
3: А, про оборудование. Ну, у нас в детских клиниках и в взрослых нейрохирургических клиниках в настоящее время имеются все оборудования, которые можем выполнять все, которые ранее сказанных патологий. Мы можем оперировать, вот в настоящее время успешно оперируются эндоваскулярные операции. Имеется аппарат, который установлен, ангиографическая установка в Национальном госпитале. Там оперируем и детей, и взрослых различным патологиям сосудов головного мозга. В клиниках нейрохирургии Национального госпиталя все необходимые оборудования имеются, которые мы можем выполнять цели удаления там опухоли головного мозга и другие объемные образования. Также и в детской нейрохирургии имеются все оборудования, которые данные патологии оперируют.
2: Про патологии, если говорить, то, например, насколько они могут давать такие ранние признаки, да, у детей, чтобы родители обратили внимание и вот поняли, что что-то не так, и, скажем так, сразу привели ребенка к врачу?
3: Ну, допустим, если объемное образование головного мозга, естественно, ребенок беспокойный, все время плачет и плохо питается, ну, они обращаются, им делают УЗИ, дальнейшая томография головного мозга и выявляют патологии головного мозга. Если имеется в виду там грыжи различного характера, мозговые, спинномозговые. Ну, они видят этот дефект, сами родители при рождении увидели и показали, и дальше попадает к нейрохирургам.
2: Например, если у детей есть вот какие-то заболевания, да, то родители же обычно сразу, да, соглашаются на операции, и вот до этого, наверное, нужно пройти такой комплекс разных анализов, да, сдать, чтобы понять, насколько да. все в порядке.
3: Да, если они согласны, госпитализация, там необходимые анализы сдают, проходят ряд диагностических обследований. Но если, ну, чаще, в большинстве случаев они соглашаются. И бывает, некоторые уезжают за рубеж. Россия, там дальше, Турция, Германия и так далее.
2: Вы говорили о том, что какие-то патологии головного мозга, да, тоже могут возникать, например, у детей, выявляться, да, вот насколько это бывает такие приобретенные, да, потому что, например, бывают случаи, когда родители боятся, или вот какой-то случай произошел, да, может, там ребенок ударился, или бывает, говорят, может, в природах, да, тоже что-то могло случиться. Вот такие случаи насколько нужно исключать, и, или оно вот такое приобретенное, либо получается у ребенка, например, оно с, как патология, да?
3: Ну, в основном это родовые травмы. Родовые травмы и после вот ребенок, они когда уже начинает ходить, они очень, они же не соображают, они могут убегать. Вот недавно поступил ребенок с лестницы, вот высота где-то 1.5 метра, с лестничной площадки упал и переломал вывих позвоночника, позвонка, это уровень среднегрудной и нижний парапорез. Ноги двигаются плохо, чувствительность. Вот. Поэтому следить надо за ребенком. Вот часто поступает вот детская нейрохирургия различными травмами. Это перелом импрессионный и различные переломы черепа. Переломы по позвонка, переломы вывих по позвонков, и также, а также внутричерепным гематомам поступает, поэтому детей надо следить. И бывает, что родовые травмы при родах, в родильных домах их приводят, допустим, кефалогематома и различного характера там. Новые, да, травматические повреждения головы и черепа, и головного мозга.
2: Чтобы, скажем так, предупредить родителей, да, какие вы можете дать советы и на примерах рассказать, вот когда родитель не досмотрел за ребенком, да, вот как вы сказали, с лестницы упал, еще какие случаи могут быть, и вот почему нужно быть родителям все-таки осторожнее намного?
3: Следить надо, просто следить надо за ребенком, как говорится, 24/7, их вот с опасных местах, чтобы они не ходили, не игрались, ну, следить. И также в таких детских учреждениях тоже надо предупреждать, что ну, характер ребенка какой, гиперактивный или как, что... Только следить надо за ребенком, если чтобы они не получили различные травмы. А то, что какие-то там патологии, типа опухоли головного мозга или другие там сосудистые заболевания, ну, это от того, чтобы следим, не следим, они как бы будут, как бы на генетическом или наследственном уровне, или врожденные такие патологии. А только вот это, чтобы травмы не получили, следить надо за ребенком. Порой не следят, и они получают такие страшные травмы, и на всю жизнь остаются они инвалидами. Вот, допустим, тот ребенок прооперировали, но все равно сохранился вот этот неврологический дефицит. Когда что сказать трудно. Периодически лечение получает, но тем не менее вот этот дефицит остается. Ну, если, не дай бог, чтобы на всю жизнь.
2: Вот после проведения операции немаловажный этап – это восстановление, да, правильное? Вот да. При восстановлении какие должны быть созданы условия для ребенка? Например, если у ребенка была проведена операция, конечно, в зависимости от сложности, да, потом какое-то время он остается все-таки в стационаре под наблюдением, да?
3: Да, они после операционного периода до снятия швов, чтобы вот этот острый период, послеоперационный период находится в стационаре под контролем нейрохирурга, потом они под контролем педиатра и невролога. Они дальнейшей реабилитацией и последующим лечением и обследованием занимаются неврологи и педиатры.
2: Скажите, пожалуйста, сейчас, например, мы знаем, что вот в последние годы, да, возьмем года 4, да, большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит, аварий, и когда вот в результате этих аварий человек, будь то ребенок, взрослый, получает множественные травмы, да, то, скорее всего, и у вас тоже пациентов становится больше.
3: Да, пациентов последние годы из-за того, чтобы это машин много стало, да, и так видно, что по городу, по этому, машин много, потом молодые люди за рулем, и вот, и бывает, что и пьяные за рулем, аварии много стало, ДТП, и много поступает различными травмами, смертельные вот это случаи много, мы почти каждый день читаем, да, новости, что где-то там авария, где-то ДТП, где-то вот это молодой, там, в молодом возрасте погиб, вот так. Поэтому это уже, наверное, в любом случае дальше и так и будет. Допустим, вот это много травм будет связано с этим техническими, вот техника в любом случае со всех сторон будет нас окружать, это технический момент, поэтому как бы надо, когда за рулем скорость, чтобы и надо помнить, что в машине не только он находится, если даже он находится, чтобы ездили помедленнее. Потом надо помнить, что когда травму получили, и многие в молодом возрасте остаются инвалидами. Инвалидом на всю жизнь, поэтому этого тоже надо помнить. Вот, допустим, летом, когда период каникулах на Сокуле отдыхают молодые люди, много к нам попадает люди с повреждением шейных позвонков и спинного мозга. И умирают, и вот остаются инвалидами. Руки, ноги не работают. Они там выпили, либо вот молодые, горячие, прыгают головой, ныряют, об дно ударяются и получают вот такие серьезные травмы, которые до последствий всю жизнь остаются. Поэтому беречь надо. И вот когда ездят, тоже надо помнить, что не только он сам как бы получает травму, да, еще они могут и другим травмировать.
2: Скажите, вот когда происходит ДТП, все-таки много ли, обязательно ли, если будет такой сильный удар, то у человека может образоваться гематома на голове или, может быть, еще какое-то похуже, да, скажем так, повреждение?
3: Да, когда ДТП или травмы другие, да, там-то подрались, либо их ударили, либо упал, либо ДТП, да, различного генеза, вот различные травмы получаются, там и переломы, и внутричерепные гематомы, и ушибы, и ушиб спинного мозга, головного мозга, так что различного характера получает повреждение при травме.
2: Давайте мы сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринчи радио, а немного позже мы продолжим нашу программу.
4: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане. На Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
5: С 20 мая 2026 года три пункта пропуска в Баткенской области на кыргызско-узбекской границе перешли на круглосуточный режим работы. Речь идет о КПП Кадамджай автодорожный, Чечме автодорожный и Аккая автодорожный, сообщает погранслужба Кыргызской республики. Новый график ввели на период летнего туристического сезона. В погранслужбе пояснили, что круглосуточный режим должен создать более удобные условия для граждан, пересекающих границу, и снизить нагрузку на пункты пропуска. Пересекать эти КПП могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Для граждан третьих стран порядок пересечения границы остается прежним через международные пункты пропуска. Круглосуточный режим будет действовать до 1 октября 2026 года. Погранслужба призывает граждан заранее планировать поездки и проверять наличие необходимых документов. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь принял приглашение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и выразил готовность посетить страну в удобное для обеих сторон время. Си Цзиньпинь придает большое значение развитию китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства и желает поддерживать с ними тесные рабочие контакты. В Таджикистане спустя 24 года вновь создан Комитет оборонной промышленности при правительстве страны. Соответствующее постановление подписал президент страны Эмомали Рахмон. Ранее вопросы оборонной промышленности находились в ведении Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. Теперь соответствующие полномочия с этого ведомства снимаются, и из положения о Минпробе будут исключены пункты и формулировки, связанные с оборонной промышленностью. Комитет оборонной промышленности в 2002 году упразднили, а функции передали Министерству промышленности. Госкоминвест сообщил, что предприятие построено за счет иностранных инвестиций в размере 15 миллионов долларов. Его годовая производственная мощность заявлялась на уровне до 120 единиц специальной техники для вооруженных сил Таджикистана. Узбекистан и Беларусь разрабатывают программу по увеличению товарооборота до 2 миллиона долларов США к 2030 году. Это обсуждалось на 12-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Оно прошло 19 мая под сопредседательством заместителей премьер-министров двух стран Джамшида Ходжаева и Юрия Шулейка. По итогам 2025 года объем взаимной торговли вырос на 25% до 965 миллиона долларов, а за первый квартал 2026 года увеличился почти на 50%, составит 259,7 миллиона долларов. Беларусь в прошлом году была 14-м крупнейшим торговым партнером Узбекистана. Между странами установлен режим свободной торговли. Сегодня в Узбекистане действует 245 предприятий с участием белорусского капитала. А в Беларуси создано 110 предприятий с узбекским капиталом. Общий портфель совместных проектов составляет 341 миллиона долларов. Ровно год остался до старта чемпионата мира по настольному теннису в Астане. Республика Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, принимающей турнир такого уровня. Профильная спортивная федерация отметили, что проведение чемпионата мира в столице Казахстана – это призвание высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества. Ожидается, что борьбу за медали проведут представители более 100 стран. Для казахстанских теннисистов домашний чемпионат мира станет возможностью получить рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
2: Продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню, что сегодня мы говорим о патологиях и о проблемах, которые могут возникнуть, о заболеваниях головного и спинного мозга. А сегодня у нас в гостях находится заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбек Каримов. Вот вы сказали про молодых людей, которые ныряют именно на Иссык-Куле. Чем опасно это ныряние? Можете рассказать так поподробнее? Потому что часто врачи предупреждают о том, чтобы головой вниз не ныряли, что это такой самый опасный все-таки вид отдыха. Да?
3: Не рассчитывает глубину, ныряет, ударяется об дно, и шейные позвонки ломаются. И повреждает спиной мозг. Поэтому надо знать глубину. Но вообще, нырнуть тоже с головой, думая, да? Не так, чтобы там нырнули. В основном молодые люди и выпившие. Пьяные люди часто получают такого характера травмы шейных позвонков.
2: А если, например, это место достаточно глубокое, это сколько от 2 метров, к примеру, да, если об этом говорить?
3: Конечно, больше 2-3 метров должно быть. А так, 2-метровый, если прыгнуть, да, на 2-метровую глубину, естественно, одно головой ударяется. Чем больше глубина, тем безопаснее, когда головой ныряет. Поэтому надо смотреть. Где как.
2: А можно ли, например, наоборот, если место глубокое, но именно прыгнуть как-то неправильно, да, в неправильном положении, что шейные позвонки могут как-то сместиться и может какой-то урон?
3: Всякий может быть. С какой высоты прыгать, какая там глубина. Так что в любом случае надо осторожно быть. И нырять тоже надо зная, куда, что, как. Не так, чтобы пошли, не зная глубину, и прыгают головой. И получают серьезные травмы, и на всю жизнь остаются калеками. Допустим, летом к нам в клинике нейрохирургии или нейрохирурги оперируют не менее 10-15 человек. Из них многие умирают. И многие остаются инвалидом на всю жизнь, не восстанавливаясь. И в последующем они тоже долго не живут. Так что опасно получить перелом шейных позвонков и повреждение спинного мозга на уровне шейного, даже грудного, чтобы не парализоваться.
2: Жеңишбек Маликович, у меня такой следующий вопрос. Если мы с вами сейчас будем говорить вообще о современных технологиях, которые используются при проведении операций, мы знаем, что многим медицинским нашим госцентрам были закуплены необходимое оборудование, да, которое помогло облегчить вообще работу самих нейрохирургов. Расскажите, сейчас в последние годы какое было оборудование, может быть, приобретено, которое намного облегчило вам работу? Было ли такое?
3: Да, было. Микроскоп, естественно, нейронавигатор приобретена в Национальном госпитале, эндоскопический аппарат, который проводится эндоскопические нейрохирургические операции, еще некоторые аппараты, которые нам привезли и установили, которые нам, естественно, хорошо помогают при выполнении сложных операций. Ну, конечно, еще хотелось много чего.
2: Скажите, пожалуйста, вот насколько опасны вообще сами операции на головном мозге на сегодняшний день? Потому что, например, всех, я думаю, что всех людей вообще вот пугает, да, вот это слово о том, что будет операция проведена на головном мозге, все боятся, потому что все-таки мозг, голова — это такой самый главный орган, и тем более в нейрохирургии, да, если вот немножечко задеть какой-то нерв, да, то это может привести к необратимым последствиям.
3: Ну, естественно, если не зная, повредил во время операции там нужные центры, нужные участки головного мозга, естественно, множественные последствия будут после операционного периода. Но операция проводят обычно такие специалисты, которые имеют опыт года, который как бы накопленным опытом оперирует. У нас, допустим, в клиниках нейрохирургии национального госпиталя в неделю оперируется где-то 40-50 операций проводится. Из них там 20-25 это опухолем головного мозга. После операционного периода успехов как у нас хорошие, так что если обнаружили, допустим, опухоль головного мозга или другие нейрохирургические патологии, да, не боясь, пусть идут к нам, у нас и высококвалифицированные специалисты, которые стажировались во многих странах, ведущих университетах и клиниках. И, допустим, у нас эндоваскулярные операции проводятся, аневризма головного мозга. Это вот в неделю там до 10 пациентов оперируют. Раньше только мы открытым способом оперировали, сейчас эндоваскулярным часто оперируем и открытым тоже оперируем. Так что, когда только специалист нейрохирург оперирует, да, нужно довериться и не бояться оперировать.

0: более такого взрослого поколения, да, 50-60 и старше лет, они учились в Советском Союзе, у них как бы уже была очень хорошая база знаний, и некоторые люди не сильно доверяют либо нашим врачам, либо диагностике, либо, может быть, каким-то более молодым хирургам, да, тоже не всегда, и уезжают на операции все-таки в другие страны, однако врачи часто говорят о том, что у нас есть и диагностическое оборудование, и отличные специалисты, которые могут сделать все, что нужно за более меньшую сумму и вот с таким же хорошим качеством. Вот как вы думаете, вот по этому вопросу, на что вы хотите, чтобы обратили внимание вообще сами люди?
1: Ну, специалистов хороших у нас много. Сейчас и молодые, они проходят стажировку, учатся в зарубежных таких крупных университетах, клиниках, возвращаются, работают. И старые поколения, которые хорошо знают свое дело. Но в любом случае нужно условия для работы. Это надо как бы и помещение, и больница соответствовала мировым стандартам, и, а также оборудование и инструменты, чтобы соответствовало мировым стандартам, которые оперируют с этим оборудованием, либо инструментами, которых вот в России, либо Турции, либо Германии, либо других странах. Да? Таких надо приобретать, и наши врачи, да, действительно, очень хороших специалистов много, так что вообще уезжать в последующем, если это оборудование и все условия у нас создаваться будет, уезжать необходимости нету. Допустим, по нейрохирургии в данное время у нас все операции выполняются. Все операции, которые выполняют, делает за рубежах, у нас все делается. Ну, некоторые, конечно, уезжают, которые имеют средства, они уезжают. А многие оперируются у нас, так что все операции выполняются. Но хотелось бы еще доукомплектовать оборудованием, инструментами, чтобы соответствовали мировым стандартам.
0: Угу. То есть вообще, по вашему мнению, получается, что многим специалистам, да, скорее всего, не совсем хватает хорошего оборудования, чтобы да, работать качественно, да?
1: Да, да, да.
0: Угу.
1: Это такое есть у нас.
0: Угу. По вашему мнению, как нужно изменить, может быть, что нужно добавить для того, чтобы улучшить именно нейрохирургию в нашей стране? И, например, мы знаем, что вот сейчас нейрохирургов много среди молодых людей, многие ли хотят идти на эту специальность, потому что мы знаем, что во многих других медицинских специальностях врачей, бывает, не хватает.
1: Многие в данное время, в настоящее время, многие не хотят идти в нейрохирургию. Почему? Потому что труд тяжелый. Как бы нейрохирургия – это элита хирургии, но в то же время это труд очень тяжелый. И платится вот мало. Платят мало, зарплата маленькая. Поэтому многие не хотят. Многие, допустим, сейчас тенденция такова, что пластическим хирургам идут многие, потому что они или либо стоматологами становятся многие, потому что они открывают частные центры и зарабатывают хорошо. А нейрохирургии очень тяжелая работа. Но и в государственных больницах мало платят, поэтому молодежь, многие выбирают не нейрохирургию. Вот. Для того, чтобы нейрохирургия развивалась, надо создать центр, чтобы

0: центра и детски нейрохирургия, и взрослая нейрохирургия занимались, и надо оснащать современным оборудованием. И нейрохирургам создать условия для работы, и приемлемая зарплата должна быть, и условия работы, чтобы была хорошая нейрохирургическая служба и работа.
1: По вашему опыту, вот, например, сколько времени занимает операция, да, в среднем, потому что это очень тяжело же, да, как раз проводить операцию. Вот сколько времени вы можете провести на ногах, когда проводите операцию? Вы же говорите, что это очень сложная, тем более нейрохирургия – это самое вот, тяжелое тоже.
0: В среднем наша операция длится 3-4 часа. 3-4 часа. Самая такая легкая, простая операция – это примерно час-полтора. Самая длительная операция – 12-14 часов. Такие. Поэтому наши операции всегда занимают длительное время.
1: Скажите, пожалуйста, если, например, у человека вот в головном мозге выявилась какая-то опухоль, да, может быть, доброкачественная или злокачественная, бывают ли случаи, когда вот люди не хотят ничего делать, не проводить операцию, и вот если она доброкачественная, думая о том, что все-таки в будущем ничего не случится? Или все-таки эти пациенты, которые, может быть, отказываются от операции, они все-таки через какое-то время решаются и приходят? Вот этот вот выбор, как он стоит вообще обычно?
0: Поставили диагноз опухоль головного мозга, надо идти к нейрохирургам, оперироваться надо. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае надо оперировать, потому что опухоль растет. Это череп как бы ригидная вот, костная структура, когда растет опухоль головного мозга, сдавливает головной мозг, в последующем убивает человека. Это объемное образование, опухоль головного мозга. Доброкачественно, злокачественно, в любом случае растет. Если доброкачественно, мы удалили, если полностью удалим, конечно, продолженный рост редко бывает. Редко бывает. А злокачественным, из-за того, что продолженного роста не было, мы отправляем в онкологию. В дальнейшем они получают химиотерапию или либо лучевую терапию. Поэтому, когда имеется опухоль головного мозга, надо в любом случае оперироваться. Они в любом случае, они потом от этой опухоли страдать будут, умрут, либо будет такие дефициты, порезы, параличи, так что надо оперироваться.
1: То есть все, кто к вам приходит, они обычно все равно проводят операцию, правильно?
0: Да, если мы обнаружили там патологию нейрохирургического характера, мы предлагаем операции, и многие соглашаются, оперируем и живут. Так что, если головной мозг прооперировали, не обязательно все становятся инвалидами, либо умирают. Нет, живут многие. Многих мы потом встречаем на каких-то мероприятиях или на улицах мы встречаем, или они как бы через годы приезжает, показывается, либо кого-то показать, идут к нам. И вот лет 10 назад оперировали, лет 5 назад оперировали. Так что не надо бояться. Раз обнаружил, надо идти к специалистам или к хирургам.
1: У меня такой интересный вопрос. А вообще все нейрохирурги, они помнят своих пациентов, да?
0: Нет.
1: Не все.
0: Не все. Иногда бывает, что встречаешься где-то в каких-то мероприятиях, подходят: о, доктор, здравствуйте, вы вот у вас лежал, оперировали, либо они подходят там, о, доктор, вот у вас недавно, даже давно, да, так что иногда помнишь. Ну, некоторых вот, конечно, помнишь, но не многих, так что не всех.
1: Вот операции на спинном мозге, спинной мозг тоже считается одним из самых сложных органов вообще во всем организме человека, потому что он отвечает за всю жизнедеятельность, да, самого позвоночника. Вот такие операции тоже каким образом проводятся и насколько они тоже безопасны?
0: Спинной мозг очень, как сказать, очень нежный и капризный орган. Если повредил, восстанавливается долго, медленно, порой не восстанавливается часто. Поэтому берегите спинной мозг, позвоночник. И такие операции выполняются, как опухоль спинного мозга, всякие кистозные образования, и паразитарные кисты встречаются, и встречаются сосудистые патологии спинного мозга. Оперируем все эти патологии. И часто оперируем грыжа дисков и патологию позвонков у нас оперируется. Все виды.
1: Что не нужно делать для того, чтобы не получить травму и чтобы не потребовалась операция именно на спинной мозг?
0: Беречь себя. Беречь от опасных. Ситуация,
1: это тоже в основном травмы, да, всякие?
0: Да, и травмы, ДТП, всякое. Избегать надо от таких опасных ситуаций.
1: Расскажите, пожалуйста, вообще с какими сложными случаями вам приходилось сталкиваться? Какие операции вы проводили? Вот какие вы можете сейчас вспомнить?
0: Сказать трудно, такие сложные случаи, как бы, не каждый день, но каждый месяц встречается, поэтому сказать трудно. Допустим, недавно прооперировали ребенка пол, ну, как сказать, вот пол головы опухоли замещена головной мозг. Опухоль головного мозга почти занимает 1/3 час черепа головного мозга. Мы прооперировали, думали, что ребенок как бы не выживет, да, либо будет инвалидность грубая. Нет, на следующий день ребенок как бы активный, руками, ногами двигается и питается хорошо. Это тоже как бы удивительно, что у детей быстро восстанавливается. Это тоже запоминающийся случай, как бы. А так, как таково, тяжелой ситуации у нейрохирургов почти каждый день. Так что...
1: Часто бывает такое, что вы ожидаете одного исхода, вот как вы сказали, да, что ребенок будет дольше восстанавливаться, а получается так, что наоборот, все проходит достаточно спокойно, и ребенок быстро восстанавливается,
0: часто,
1: и взрослый.
0: Часто, часто. Иногда бывает, что удаляешь маленького размера опухоль, да, и получается большой неврологический дефицит. Иногда бывает, удаляешь большого размера опухоль, и такой почти неврологического дефицита нет. Поэтому такие случаи часто у нас.
1: По вашему мнению, как стресс, вот какие-то нервные состояния, да, они влияют на возникновение каких-то заболеваний, да, или, может быть, даже образований в головном мозге? Вот бывает же, что так говорят, что многие болезни все-таки от стресса. Если вот это не патологии, например, а как бы приобретенные, да, в результате чего-то.
0: Да, каких-то связей имеет, поэтому... Берегите себя, избегайте от стрессовых ситуациях не заболит. Поэтому стресс это как бы как может быть причиной многих заболеваний.
1: Вот 8 апреля отмечается день нейрохирургов. Что бы вы хотели пожелать и посоветовать всем будущим, нынешним нейрохирургам и также своим коллегам?
0: Всем нашим коллегам-нейрохирургам я желаю здоровья и терпения нашим легком, нелегком труде и много благодарных пациентов и много успешных операций, и чтобы наша нейрохирургия в Кыргызстане развивалась, достигла до такого уровня, что наши пациенты, чтобы не уезжали, только обращались и лечились у нас нейрохирургов. Всем здоровья!
1: Спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации имени Даниярова Жеңишбек Каримов. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.
2: Первое информационное радио.
3: Урмат радиоучилар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда «Радиоклиника» программасын кайталап уктуңуздар.
4: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Бишкекте саат 13. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар, биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: Здравствуйте. На Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Ирина Егенбаева. И сегодня в фокусе нашей программы. Осторожно, самокаты! Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проект предусматривает снижение максимально допустимой скорости движения средств индивидуальной мобильности с 25 до 15 км в час. Данная инициатива направлена на повышение безопасности пешеходов в условиях городской инфраструктуры. Шанхайская организация сотрудничества в условиях трансформации глобального порядка. Роль и значение аналитических центров, вызовы и возможности. В Бишкеке проходит форум аналитических центров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания, в центре обсуждения вопросы региональной безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, цифровой интеграции и роли экспертного сообщества в условиях трансформации мирового порядка. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. Хотелось бы перейти к главной теме сегодняшней программы. Мэрия Бишкека предлагает ограничить скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Напомню, что проект постановления о внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает, напомню еще раз, снижение максимально допустимой скорости для этого транспорта с 25 до 15 км в час. Кстати, эта мера или эта инициатива направлена на обеспечение безопасности пешеходов и пользователей транспорта. Мы к этой теме сегодня обращаем особое внимание, уважаемые наши радиослушатели, и более подробно об этом мы будем говорить с ведущим специалистом мэрии города Бишкека Бахтияром Болотбековым. Бахтияр Болотбекович находится на прямой телефонной связи с нами. Бахтияр Болотбекович, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Бахтияр Болотбекович, но то, что я уже инициативу озвучила касательно этой инициативы, касается того, что сейчас вот столичный муниципалитет вынес на общественное обсуждение проект, согласно которому предлагается снизить максимально допустимую скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности с 25 до 15 км в час. Но на самом деле, что такое самокат? Что такое скутеры, тем более, когда они передвигаются по тротуарам, мне вам тоже рассказывать не надо. Если раньше мы могли спокойно гулять по тротуарам или, например, с работы выходить, идти по тротуару домой, то вот в последнее время мы, если честно, этого боимся. Почему? Потому что обычная прогулка по городу для многих превращается в такой, скажем так, индивидуальный или, может быть, своеобразный стресс. Для меня ходить по тротуару, для меня это тоже своего рода стресс. Почему? Потому что я каждый день переживаю, чтобы меня не задел самокат, который несется на высокой скорости. Поэтому, Бахтияр Болотбекович, мне хотелось бы у вас поинтересоваться, вот с чем связана данная инициатива, что вы сейчас на общественное обсуждение вынесли вопрос, чтобы снизить максимально допустимую скорость для самокатов с 25 до 15 км в час. Но тоже сейчас интересуешься, если он несется на скорости 25 км в час, а если он потом будет нестись на скорости 15 км в час, тоже будет ли чревато для тех, кто идет или гуляет по тротуару? Что скажете, Бахтияр Болотбекович?
1: Всех приветствую, всех слушателей Биринчи радио. Благодарю за вопрос. Действительно, на сегодняшний день данная тема является очень актуальной. Мэрию города Бишкек жалобы и предложения, связанные именно со средствами индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов. В последние годы этот вопрос очень актуален в связи с тем, что растет численность пользователей электросамокатами данного вида транспорта. И с каждым годом необходимость создания норм, нормативно-правовых актов в этом направлении приобретает все большую актуальность. В связи с этим было принято решение, как вы до этого уже озвучили, снизить максимальную скорость. До этого в нормативных правовых актах действительно максимальная скорость была указана 25 км в час. На сегодняшний день мы на общественное обсуждение внесли изменения, и в рамках которого предусмотрена максимальная скорость 15 км в час. На наш взгляд, это может дать следующие изменения. То есть бывают столкновения, да, как вы уже об этом озвучили. Пешеходная зона, та зона, где граждане там гуляют с коляской, либо же там с детьми. То есть то место, по сути, где люди должны ходить в безопасности, ни о чем не переживать. Но вместе с тем мэрия города Бишкек далека от того, чтобы полностью запрещать и переходить к кардинальным каким-то мерам, потому что те же самые пешеходы, это наши горожане, наши жители, да, города Бишкек, и те же самые пользователи средств индивидуальной мобильности тоже являются нашими гражданами, нашими горожанами, местными жителями и так далее. И также туристы и гости столицы. Мы далеки от того, чтобы конкретно полностью запрещать, но мы за то, чтобы всем было максимально комфортно. В рамках вот данного проекта максимальная скорость снижена будет до 15 км в час, что в свою очередь поможет снизить, если даже предполагать, что какие-либо будут столкновения, то есть последствия, на наш взгляд, будут более мягче, чем если при столкновении на скорости 25 км в час. Это во-первых. Во-вторых, в этом направлении по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек ведется работа комплексная, то есть по развитию новых зон, по увеличению площади общего количества велозон на территории города Бишкек. Наша задача, чтобы, как вы видели, да, уже на территории города Бишкек обозначается на сегодняшний день по движению, по потоку. То есть указывается стрелка, по какому направлению можно двигаться в этой велозоне. Да? Если раньше мы видели, что в одном направлении и как в одну, так и в другую сторону на одной маленькой велозоне двигались средства индивидуальной мобильности, то на сегодняшний день мы нашим гражданам рекомендуем также совместно с управлением патрульной службы милиции города Бишкек тесно прорабатываем данный вопрос. Будут применяться меры, если будут нарушения правил дорожного движения, то со стороны управления патрульной службы милиции города Бишкек будут выписываться протокола и штрафы по несоблюдению правил дорожного движения со стороны пользователей средствами индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. На сегодняшний день в городе Бишкек насчитывается 4 кикшеринговые компании, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов. Если же мы берем как отчетный период, 2 года назад буквально, да, насчитывалось около 1500-2000 электросамокатов. На сегодняшний день, уже на 2026 год, порядка 4500-5000 пользователей электросамокатов. То есть не только электросамокатов, а в целом средствами индивидуальной мобильности. То есть каждым годом наблюдается тенденция, что растет число пользователей средств индивидуальной мобильности. Это не сказать, что это плохо. С одной стороны, это помогает мэрии города Бишкек и в целом городу избежать больших количества заторов. Если мы, допустим, представим себе, что в одной части просто-напросто возьмем и перейдем к каким-то кардинальным мерам и начнем запрещать, то эти же граждане наши, да, наши пользователи средствами индивидуальной мобильности, могут пересесть на личный транспорт, купить автомобиль кто-то, да, на общественный транспорт. Опять же, это все будет нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру. Опять же, количество пробок возрастет. Вот, на наш взгляд, мы дальше будем улучшать дорожно-транспортную инфраструктуру, создавать условия не как для пешеходов, так и для пользователей средств индивидуальной мобильности. Но с учетом того, чтобы обеспечить безопасность для пешеходов в первую очередь, и во вторую очередь соблюдение, будем делать акцент на том, чтобы соблюдать правила дорожного движения, и есть свои рычаги в этом направлении, то есть нормативно-правовой акт, в рамках которого мы будем действовать. Если же со стороны кикшеринговых компаний, либо со стороны тех граждан, которые будут периодически нарушать кикшеринговые компании, их, допустим, вносят в черный список, либо кикшеринговые компании, которые не будут соблюдать нормативно-правовые акты, которые изданы мэрией города Бишкек. Также есть постановление Кабинета министров, в которых указаны правила пользования, да, электросамокатами, максимально допустимой скорости и так далее. Если в этом направлении будут какие-то нарушения и периодически они будут повторяться, то договора с компаниями кикшерингами будут расторгаться.
0: Бактияр Болотбекович, не могу не спросить. Вот смотрите, сейчас вот согласно предлагаемому проекту, согласно инициативе, планируется снизить скорость движения с 25 до 15 километров в час, да? Как я правильно поняла, получается, сейчас операторы проката или, как вы сказали, 4 компании или операторы 4 компаний должны, получается, что? Установить встроенный ограничитель скорости до 15 километров в час. Как вот этот вопрос будет решаться? Я могу ошибаться, Бактияр Болотбекович, но тоже вот хочу спросить. Понятно, что многие горожане берут самокат на прокат, да? Но, наверное, есть самокаты, которые находятся в личном пользовании, да, вот в частной собственности. Давайте тоже будем так говорить. Но я могу ошибаться, вы тоже можете меня исправить. Если, например, он находится в частной собственности, самокат, то получается, как быть такому горожанину, где гарантия того, что вот если он возьмет свой личный самокат и будет передвигаться по дорогам столицы и, в частности, по тротуару, где гарантия того, что он будет передвигаться со скоростью 15 км в час?
1: Да, вы правильно отметили, есть у нас горожане, которые имеют свой личный транспорт, да, то есть электросамокаты, есть же также другие виды транспорта, не только, давайте не забывать, не зациклиться, что только электросамокаты у нас в городе. Угу. Также есть велосипеды, моноколесо, разного вида транспорта. Сейчас
0: вектор, но самокатов на все-таки больше наверняка.
1: Большинство,
0: да.
1: И вы знаете, вот в рамках данного проекта пользователям личного транспорта, личного электросамоката, у кого есть, рекомендуемая скорость движения 15 км в час максимальная будет. То есть этой нормы необходимо придерживаться. Пользуясь случаем, как раз вот в эфире вашего радио, если среди зрителей таковые имеются, хотелось бы вам тоже порекомендовать, что необходимо придерживаться таких норм. Максимально допустимая скорость на электросамокаты 15 км в час.
0: А вот я спросила про тех, кто выдает самокаты на прокат. Получается, операторы этих компаний, они как-то перед тем, как выдать этот самокат на прокат, они тоже будут как бы смотреть, что вот надо установить или, может быть, встроенный ограничитель скорости до 15 км в час. Я правильно понимаю?
1: Да, вы в целом правильно говорите, правильно понимаете. В этом году уже мы несколько раз встречались с представителями кикшеринговых компаний, то есть мы с ними тесно работаем в этом направлении. Сейчас век цифровизации, век современных технологий, благодаря той системе, которая у них имеется на базе вот этих компаний, то есть благодаря приложениям, которые они реализуют вот эту аренду электросамокатов, в этом же приложении со стороны кикшеринговой компании вводятся ограничения для пользователей, да, в том числе по нашей рекомендации, по нашему требованию и так далее, проводились совещания, а также в зоне парковых зон, в зоне, где большое скопление людей, нами было поручено, чтобы кикшеринговой компании на этих территориях в целом приостанавливали свою деятельность. И так получается, что при заезде, допустим, пользователь электросамоката в парк или где большое скопление людей, там автоматически электросамокат перестает работать. То есть и в приложении об этом тоже говорится, указывается, есть уведомление о том, что при заезде там в такой-то конкретный парк электросамокат не будет работать.
0: Бактер Болотбекович, да?
1: Что по, по нашему вот нормативно-правовому акту, который на сегодняшний день находится на общественном обсуждении, компании кикшеринговые, которые предоставляют в аренду электросамокаты, должны будут в рамках своего приложения внести ограничение максимальной скорости 15 км в час. То есть это реализуемо, заранее это обговаривалось, предупреждали, то есть они в курсе и знают, и я даже вот на сегодняшний день уже знаю компанию, которая уже ввела, согласно вот данному нормативному правовому акту, уже максимальную скорость 15 км в час.
0: Бахтияр Болотбекович, тоже сейчас мне интересно, вот касательно, ну давайте, может быть, техническую сторону вопроса возьмем. Вот 25 км в час, как я понимаю, при такой скорости увеличивается тормозной путь, риск потери управления и, возможно, тяжесть последствий при столкновении, не дай бог. Вот мы сегодня с вами говорим о том, что планируется снизить скорость до 15 км в час. Скажите, пожалуйста, вы как-то просчитывали, если самокат передвигается со скоростью 15 км в час, и, например, он наезжает на пешехода, ну, я, к примеру, говорю, не дай бог, конечно, то насколько здесь вероятны, ну, может быть, тяжелые последствия, насколько здесь может быть, правильно ли говорить о том, что при таком столкновении, даже если самокат передвигается со скоростью 15 км в час, можно задеть пешехода, и пешеход, может быть, получит какие-либо травмы или увечья?
1: Да, в целом, вы в правильном направлении спрашиваете вопрос. Да, мы это изучали и исходили из того, что...
0: Может, какой-то вы эксперимент проводили? Ведь все-таки с 25 до 15...
1: Исходили из того, что из правил дорожного движения, вот даже когда на личном транспорте вы заезжаете в зону общественного, где большое скопление людей, либо проезжаете мимо школы, либо же проезжаете с тем местом, где какие-то культурно-массовые мероприятия, где предусмотрено большое количество людей, на рекомендованную скорость на данном этапе 20 км в час. Согласно правилам дорожного движения, да, и автомобили вынуждены там уменьшать скорость, либо зачастую там находятся искусственные неровности, благодаря которым водитель понимает, что необходимо, да, скорость снизить, и то есть это как бы происходит, как уже на месте понимает, да, что необходимо снизить скорость. Также исходя из этого мы приходим к решению такому, что не 20, а 15 км в час. Это, во-первых, поможет нам для пользователей электросамокатов быстрее принимать решение, если какая-либо такая ситуация будет возникать. Ну и плюс важно понимать, что ситуации бывают разные, и от ситуации зависит, да, насколько тяжело оценить, насколько от конкретного случая необходимо исходить. Потому что человек, допустим, который без самоката, пешеход и человек, который на самокате, то есть они могут сталкиваться в разных ситуациях. И в зависимости от ситуации тяжесть последствий будет разная. Но мы исходили из того, что 15 км в час такая скорость, при котором пользователь электросамоката максимально будет внимательно следить за дорожным движением. И в случае необходимости есть то самое время, благодаря которому он может среагировать и предотвратить дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну, необходимо также сказать, что проект постановления сейчас размещен на едином портале общественных обсуждений kom.gov.kg. Правильно ли я понимаю, что, конечно, сейчас многие горожане могут свои замечания, ну, может быть, предложения внести, соответственно, там обозначить. Какие-то уже со стороны горожан есть предложения, ну, может быть, согласие или, может быть, какие-то замечания, или, в принципе, пока еще предложение не поступало? Вы как-то, наверное, тоже ведь отслеживаете?
1: Да, безусловно, мы отслеживаем, то есть обратная связь для нас очень важна, потому что данные нормативные правовые акты — это не просто как бы, да, текст на бумаге, это в первую очередь для нас инфраструктура города, в первую очередь горожане, безопасность горожан и регулирование в целом дорожно-транспортной инфраструктуры и правил дорожного движения. Потому что то направление, которое связано в первую очередь с безопасностью наших граждан, для нас это имеет особую значимость, но вот и по тому, что на сегодняшний день сейчас на общественном обсуждении находится проект, поддерживают в основном, потому что в связи с ростом электросамокатов на территории города Бишкек последние годы, то есть люди требовали каких-либо принять решений в этом направлении, чтобы обезопасить в целом пешеходов и в этом направлении какой-то внести ясность, грубо говоря, да. И в этом направлении мэрия города Бишкек ведет свою деятельность не только по изменению нормативно-правовых актов, но и созданию соответствующей инфраструктуры, чтобы создать свои зоны, по которым люди могут отчетливо понимать, что есть своя велозона, есть пешеходная зона, и мы ограничиваем, так сказать, и отделяем друг от друга, чтобы вот таких столкновений
0: не было, или меньше. Спасибо. Спасибо вам, Бахтияр Болотбекович, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был ведущий специалист мэрии города Бишкека Бахтияр Болотбеков. А говорили мы сегодня о том, что мэрия столицы предлагает ограничить скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Сейчас у нас новости этого часа, после чего обязательно продолжим.

0: Президент Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому за особый вклад в развитие религиозного образования и духовного просвещения, формирование морально-нравственных ценностей, сохранение культурно-религиозных традиций народа Джалилову Чубаку Таджибаевичу, экс-муфтию Духовного управления мусульман Кыргызстана, присвоена высшая степень отличия Кыргызской республики Кыргыз Республикасынын Эль-Баатыры с вручением особого знака Акшумкар посмертно. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев сегодня принял участие в международной научно-практической конференции «Национальная идентичность и духовные ценности. Основа устойчивого развития Кыргызской Республики». Мероприятие приурочено к 30-летию образования Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте. В конференции приняли участие государственные деятели, эксперты, представители духовенства, дипломатического корпуса и институтов гражданского общества. В ходе торжественной части глава Кабмина зачитал приветственное послание президента Садыра Джапарова. В тексте поздравления было отмечено, что за 3 десятилетия ведомство стало важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере обеспечения свободы вероисповедания, сохранения межконфессионального мира и консолидации общества. В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Адылбек Касымалиев вручил государственные награды и награды Кабинета министров сотрудникам агентства, а также представителям духовенства, которые внесли весомый вклад в становление ведомства, развитие государственно-конфессионального диалога и укрепление межнационального мира в Кыргызстане. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 21-22 мая текущего года совершит рабочий визит в Туркменистан. В ходе визита глава Кабинета министров примет участие в очередном заседании Совета глав правительства Дружества независимых государств. Кроме того, запланированы встречи с руководством Туркменистана, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. С 27 по 29 мая в Чолпон-Ате пройдет 5-й форум глав регионов и встреча городов-побратимов государств-членов ШОС. Мероприятие организовано в рамках председательства Кыргызстана в ШОС и приурочено к ее 25-летию. В Иссык-Кульскую область прибудут делегации из Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Ирана, а также представители секретариата организации. На протяжении 2 дней участники будут обсуждать совместные проекты в сфере торговли, инвестиций, логистики и туризма. Официальное открытие форума состоится 28 мая в госрезиденции номер 2. Главным практическим итогом встреч станет подписание пакета межрегиональных соглашений, которые охватят экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. В этот же день на базе отеля развернется деловая программа, включающая переговоры предпринимателей в формате B2B и панельные сессии по развитию транспортных коридоров, халал-индустрии, техрегулированию и взаимодействию городов-побратимов. Также откроется выставка отечественной продукции, организованная Центром «Кыргызэкспорт». Свои товары в сфере текстиля, сельского хозяйства, пищевой, легкой и тяжелой промышленности представят более 40 кыргызстанских компаний. 23 мая в Кыргызстане постановление о нарушениях правил дорожного движения начнут доставлять гражданам в электронном формате через мобильное приложение «Тюндюк» и государственный портал электронных услуг. Нововведения запускают в рамках проекта «Безопасная страна». Об этом сообщают в ГУБДД. Речь идет о постановлениях по нарушениям, зафиксированным аппаратно-программными комплексами. При этом бумажная доставка сохраняется. Такие постановления, как и раньше, будут направлять в бумажном виде, но одновременно они станут доступны онлайн. При открытии постановления через Тюндюк система автоматически зафиксирует дату и время прочтения. Пользователь должен будет выбрать один из статусов «Ознакомлен» или «Не ознакомлен». Это действие будет иметь юридическую силу и станет официальным подтверждением факта ознакомления с документом. Если гражданин не ознакомится с постановлением в электронном виде в течение 30 календарных дней, документ направят заказным письмом через почтовую связь. связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных последнему звонку, ГУБДД будет нести службу в усиленном режиме по всей территории страны. Сообщается, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения ГУБДД обращается к родителям с настоятельной просьбой не передавать несовершеннолетним ключи от автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Управление транспортом без соответствующих навыков и водительского удостоверения может привести к тяжелым последствиям. В настоящее время сотрудники управления во всех школах страны проводят профилактические беседы с учащимися, разъясняют требования правил дорожного движения и напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности во время праздничных мероприятий. Государственное предприятие «Национальная компания Кыргызтемиржолу» приглашает жителей и гостей страны провести летний сезон вместе с поездом «Бишкек-Балыкчи». Как сообщают в предприятии, данный маршрут позволит пассажирам насладиться комфортным путешествием к жемчужине Кыргызстана, озеру Иссык-Куль. Для удобства граждан справочная служба железнодорожного вокзала «Бишкек-2» работает в круглосуточном режиме, в режиме 24/7. С 20 мая три пункта пропуска в Баткенской области на кыргызско-узбекском участке границы перешли на круглосуточный режим работы. Речь идет о КПП «Кадамжай автодорожный», «Чечми автодорожный» и «Аккия автодорожный». Об этом сообщили в погранслужбе Кыргызстана. Новый график ввели на период летнего туристического сезона. В погранслужбе поясняют, что круглосуточный режим должен создать более удобные условия для граждан, пересекающих границу, и снизить нагрузку на пункты пропуска. Пересекать эти КПП могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Для граждан третьих стран порядок пересечения границы остается прежним через международные пункты пропуска. Круглосуточный режим будет действовать до 1 октября 2026 года. Погранслужба призывает граждан заранее планировать поездки и проверять наличие необходимых документов. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 101 сом 35 тыен, 1 российский рубль 1 сом 23 тыена, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 85 тыенов. И сейчас информация о погоде на завтра, 22 мая. Внимание, штормовое предупреждение в период с 21 по 23 мая по предгорным и горным районам страны в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями, возможны селевые явления, на реках ожидается подъем уровней воды. Что касается температуры воздуха на завтра, 22 мая, то ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Джалабадской, Баткенской и Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные. Днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 12-17, днем плюс 20-25, в Талаской долине плюс 8-13, днем плюс 18-23. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 13-18. 17, днем плюс 20-25. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 5-10, днем плюс 15-20. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 4-9, днем плюс 15-20. В горных районах ночью 0-минус 5, днем до плюс 9. В Бишкеке завтра временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке прогреется до 27 градусов.
1: Первое информационное радио.
0: Продолжаем программу и далее к другой теме. В Бишкеке проходит форум аналитических центров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На одной площадке собрались представители экспертного сообщества, аналитических структур, государственных органов и международных организаций стран ШОС. В центре обсуждения вопросы региональной безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, цифровой интеграции и роли экспертного сообщества в условиях трансформации мирового порядка. Отмечается, что проведение форума проходит в год председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии побывал мой коллега.
2: форум аналитических центров государств-членов ШОС в Бишкеке собрал представителей экспертного сообщества стран евразийского пространства. Участники обсуждают широкий круг вопросов от безопасности и международной политики до экономики, логистики и цифрового развития. Перед началом основной программы участникам представили фотовыставку, посвященную 70-летию государственного и общественного деятеля Кыргызстана, бывшего генерального секретаря ШОС Муратбека Иманалиева. Как отмечалось в ходе открытия выставки, Муратбек Иманалиев внес значительный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление диалога между странами организации и формирование механизмов взаимодействия на пространстве ШОС. Участники форума подчеркивали,

0: к новым условиям. Сегодня мировая политика и экономика переживают серьезные изменения. Меняются транспортные маршруты, усиливается конкуренция за технологическое лидерство, перестраиваются торговые связи и логистические цепочки. На этом фоне возрастает роль международных объединений, способных вырабатывать согласованные решения и укреплять устойчивость своих государств. Как отмечалось в ходе форума, Кыргызстан, который в этом году председательствует в ШОС, уделяет особое внимание развитию регионального диалога, укреплению сотрудничества и расширению взаимодействия между государствами организации. Открывая форум, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Шумкарбек Адильбек Улу отметил важность экспертного взаимодействия и совместного поиска решений в условиях современных глобальных вызовов.
1: В рамках данного форума мы, как страна, которая хозяйка, принимает этот форум, мы выдвигаем две основные инициативы. Первая инициатива связана с тем, что несмотря на то, что есть определенные интеграционные механизмы, есть какие-то площадки и так далее, но мы все-таки должны дальше совершенствовать эти, так скажем, институты взаимодействия, организовать некий, так скажем, общую диалоговую платформу для, в первую очередь, для обмена мнениями, для обмена различными позициями, для обсуждения различных чувствительных вопросов или для создания диалогов, когда у нас есть разногласия. Но также дополнительно на сегодняшний день очень большая необходимость возникает, я тоже это говорил, что в связи с тем, что в последнее время идет очень большой наплыв различного рода информации в открытых источниках данных, которые порой генерируются и искусственным интеллектом, или какими-то группировками, которые имеют не совсем хорошие помыслы. Мы также выдвигаем понимание того, что необходимо заниматься верификацией, то есть подтверждением данных, которые возникают в странах участников. И для этого нужна такая платформа.
0: Как отметили участники форума, сегодня безопасность уже невозможно рассматривать исключительно как военный вопрос. На устойчивость государств все больше влияют экономические кризисы, информационные угрозы, кибератаки, технологические риски и нестабильность мировых рынков. Именно поэтому отдельное внимание на форуме уделяется вопросам региональной безопасности и устойчивости пространства ШОС в условиях глобальной турбулентности. В рамках тематических сессий обсуждались вызовы, связанные с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Эксперты считают, что странам ШОС необходимо усиливать координацию и совместные механизмы реагирования на современные угрозы. Кроме того, участники подчеркнули важность превентивной дипломатии и роли аналитических структур в предупреждении кризисных процессов. По мнению экспертов, именно аналитические центры способны своевременно выявлять риски, анализировать тенденции и предлагать решения еще до возникновения серьезных конфликтов. О роли ШОС в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия между государствами организации рассказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан.
2: В настоящее время реализуется решение о создании двух специализированных органов ШОС в сфере безопасности: в Душанбе антинаркотического центра АНАЦ ШОС, на базе РАЦ Ташкенте универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности с включением его структуру. Центр информационной безопасности, а также Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в качестве отделения с дислокацией здесь, в городе Бишкек. Создание указанных центров – это просто процесс глубокой модернизации и оптимизации региональной архитектуры противодействия вызовам и угрозам с более широким охватом и более четкими разделениями функционала. Одно из основных направлений взаимодействия в рамках ШОС, предполагающих поощрение региональных экономических связей, создание благоприятных условий для торговли и инвестиций для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
0: Одним из ключевых направлений обсуждения на форуме стала экономическая интеграция и транспортно-логистическая взаимосвязанность.

0: Регион Евразии сегодня рассматривается как одно из важнейших направлений международной торговли и транзита. Через страны Центральной Азии проходят крупные транспортные маршруты, соединяющие Восток и Запад. Эксперты отмечают, что развитие транспортных коридоров напрямую влияет на экономическую устойчивость государств, инвестиционную привлекательность региона и объемы взаимной торговли. В ходе форума обсуждались вопросы модернизации транспортной инфраструктуры, повышения эффективности логистических маршрутов и обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях мировой нестабильности. Отдельное внимание уделялось цифровизации и развитию современных технологий. Сегодня цифровая экономика становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государств. Участники форума обсудили развитие цифровой инфраструктуры, электронных платформ, вопросы кибербезопасности и формирование общего цифрового пространства на пространстве ШОС. Как отмечают эксперты, цифровая взаимосвязанность сегодня становится не менее важной, чем транспортная или торговая интеграция. Национальный координатор ШОС от Кыргызской Республики Алмаз Букалаев, в свою очередь, отметил, что сотрудничество в рамках организации охватывает все более широкий спектр направлений – от безопасности до экономики и цифрового развития.
1: План председательства Кыргызстана в ШОС включает более 40 масштабных мероприятий, нацеленных на развитие сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей. Безусловно, в центре внимания предстоящего саммита ШОС будут вопросы безопасности и стабильности, поскольку именно они являются основой для устойчивого развития наших стран. Речь идет о совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, новыми вызовами, включая киберпреступность и транснациональную преступность. Важное место займет экономическая повестка. Ожидается обсуждение создания финансовых механизмов ШОС, в том числе Банка развития, что позволит активизировать инвестиции и реализовывать совместные проекты. Также акцент будет сделан на развитии транспортных коридоров и укреплении взаимосвязанности региона, что напрямую влияет на торговлю и экономический рост.
0: Участники форума подчеркивают, что в современных условиях экспертное сотрудничество становится важной частью международной политики. Именно аналитические центры помогают вырабатывать стратегические подходы, оценивать риски и формировать долгосрочное видение развития региона. По мнению экспертов, взаимодействие между аналитическими центрами стран ШОС должно стать еще более тесным. Речь идет о совместных исследованиях, обмене аналитическими материалами, подготовке рекомендаций для государственных органов и реализации совместных экспертных проектов. Ожидается, что по итогам форума будут выработаны предложения по дальнейшему укреплению региональной безопасности, развитию экономического сотрудничества и расширению экспертного взаимодействия между государствами Шанхайской организации сотрудничества. Канат Султакеев, Биринчи радио.
2: На территории республики непрерывно ведется работа по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. В результате исследований на площади 57 352 гектара по всей стране были обнаружены саранчевые. Фитосанитарная ситуация находится под постоянным контролем. Все работы продолжаются в усиленном режиме. Продолжение темы далее.
3: В Баткенской области для предотвращения нашествия саранчи непрерывно проводятся химические обработки с использованием легкой авиации. Отмечается, что в этом году вредители появились раньше обычного. Для сдерживания распространения саранчи началась химическая обработка зараженных территорий. Летательный аппарат за один вылет обрабатывает 150 гектаров земли, а за день удается распылить химикаты на площади до 1000 гектаров. Это позволяет сэкономить время и ускорить сроки уничтожения вредителей, отметил начальник Баткенского областного управления химизации, защиты и карантина растений Асанбай Акматов.
4: авиация иштебиз болот Баткен областынын аймагында. Биз Кудайга шүгүр баарына жетишибиз атабыз. Бир күндө 1000 гектарга чейин обработка жасайт да. А эгер бир заправка кылып бир полет жасай турган болсо, мында 150 гектарды камтыйт. А биздин баякы микронер деген жеңил техника менен иштегенге караганда, мында бир канча жолу биз мындай убакыттан утабыз, чыгып калган чебиркелерди биз эртең жок кылганга күчүбүз жетет.
3: Меры по борьбе с вредителями проводятся на всей территории страны. В настоящее время на площади 57 452 гектаров по всей республике ведутся исследовательские работы, и на 38 320 гектарах выявлены саранчевые. На 32 330 гектарах проведены химические обработки. Об этом сообщил заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаз Алакунов.
5: На сегодняшний день по республике саранчевые выявлены в Джалалабадской области, в Ошской области, в Чуйской, в Баткенской и в Талаской областях. Химические обработки и мониторинговые мероприятия сейчас продолжаются. Отмечаем, что департамент химизации, силами департамента химизации защиты карантина растений, обработки проводятся своевременно, то есть нету угрозы для нашествия саранчи на сельскохозяйственные культуры. Противосаранчевые обработки проводятся в целях недопущения нашествия саранчи на сельскохозяйственные посевы. Департамент проводит своевременные обработки, чтобы сохранить урожай сельскохозяйственных культур. Как фаза развития саранчи, она длится на 3 месяца, то есть начиная с от рождения и кончая до естественного вымирания. И вот поэтому из этих 3 месяцев личиночная фаза составляет месяц, около месяца. И наша цель, чтобы именно вот провести обработки именно вот в личиночный период, в стадии личинок, да?
3: По словам Алмаза Алакунова, очаги вредителей замечены на предгорьях, и они активизируются по мере нагревания солнца.
5: Если мы допустим окрыление саранчи, то контролировать будет очень трудно. Вот поэтому химические обработки проводятся очень так, оперативно и в срок, да. Также хочу отметить, что мы всегда и постоянно обработки проводим в координации с соседними странами, потому что очаги саранчи находятся именно в тех участках, где граничат теми или иными странами, да?
3: Одновременно среди населения проводятся разъяснительные и предупредительные работы, направленные на предотвращение массового распространения саранчевых вредителей. Фитосанитарная ситуация находится под постоянным контролем. Все работы продолжаются в усиленном режиме. И еще. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению развития саранчевых вредителей, подписанное 29 сентября 2025 года в Минске, вступило в силу. Документ направлен на углубление регионального и приграничного взаимодействия стран-содружества для снижения распространения вспышек саранчевых вредителей, выполнение совместных действий организации по фитомониторингу и защите растений, сохранение здоровья людей и окружающей среды. Реализация позволит снизить ущерб от саранчи, обеспечить благоприятную фитосанитарную обстановку и создать условия для устойчивого развития сельского хозяйства в государствах СНГ. Документ ранее подписали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Главная задача – объединить усилия специалистов для минимизации рисков ущерба урожая и продовольственной безопасности. Вступление соглашения в марте стратегически важно для Центральноазиатского региона, поскольку в весенний период начинается активный мониторинг территорий перед началом сельскохозяйственного сезона.
2: На этом программа «Кыргызстан» завершена. Оставайтесь на волне Биринчи радио, и буквально совсем скоро вас ждет программа «Жаны багыт».

0: эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев 21-22 мая текущего года совершит рабочий визит в Туркменистан. В ходе визита глава Кабинета министров примет участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств. Кроме того, запланированы встречи с руководством Туркменистана, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Токунбеков провел совещание по вопросам продовольственного обеспечения и проведения весенне-полевых работ в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Руководители региональных государственных органов приняли участие в заседании в дистанционном формате. Поскольку встреча проходила в рамках медиапроекта «Открытый кабинет», ее ход также освещали представители средств массовой информации. Заместители полномочных представителей президента в Иссык-Кульской и Нарынской областях Кутманалы Абдрахманулу и Эркинбек Чекербаев вышли на прямую связь и представили информацию о текущей аграрной ситуации. В ходе совещания Эрлис Токунбеков высказался о путях снижения цен на мясо и молоко. По его словам, на сегодняшний день цены на местное молоко на рынках сравнялись со стоимостью импортной продукции. Кроме того, Токунбеков поручил обеспечить своевременную вакцинацию скота и сообщил о планах по включению частных ветеринаров в структуру министерства. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение, направленное на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Сообщается, что документ устанавливает систему постоянного кураторства и шефства государственных органов над детскими интернатами, а также стационарными учреждениями для пожилых граждан и лиц с инвалидностью. С 1 сентября на пространстве Евразийского экономического союза вводится бессрочная система контроля за импортными товарами, которые везли через одну страну союза, а затем перевезли в другую. По информации Евразийской экономической комиссии, нормативную базу для полноценного запуска системы окончательно утвердили на заседании Совета комиссии 20 мая. Этому предшествовал тестовый режим, который действовал в странах объединения с 2022 по 2025 годы. Новый регламент утверждает единые стандарты внесения информации об импорте в базы данных стран-участниц и прописывает период хранения этих сведений. Также определены исключения, при которых грузы можно перевозить между государствами без регистрации в системе. На случай технических неполадок или проблем со связью разработан специальный план действий, гарантирующий непрерывность контроля. В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение законопроект о введении ответственности за домогательство в общественных местах. Документ предлагает дополнить кодекс о правонарушениях и уголовный кодекс новыми статьями. Согласно проекту, за первичное домогательство, нежелательное прикосновение, непристойный физический контакт, преследование, демонстрацию половых органов и другие действия сексуального характера без согласия человека предлагается штрафовать на 200 расчетных показателей или арестовывать на срок от 3 до 7 суток. За повторное совершение таких действий в течение года после привлечения к ответственности может грозить лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Отмечается, что действующее законодательство страны не содержит отдельного определения домогательства и специальных норм ответственности за такие действия, что создает сложности при их квалификации и защите пострадавших. На Иссык-Куле сотрудники туристическо-экологической милиции во время очистки озера от незаконных рыболовных сетей обнаружили на глубине около 18 метров крупную металлическую конструкцию. Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, находку заметили 20 мая в акватории возле пляжа зоны отдыха Палм-Бич в селе Чохтал. Из-за большой глубины самостоятельно поднять объект не удалось, поэтому к операции привлекли дайвера-активиста. В итоге конструкцию, оказавшуюся металлическим навесом, подняли со дна с помощью патрульного катера, экологической милиции и экскаватора. В милиции напомнили, что Иссык-Куль является природным наследием Кыргызстана, а работы по очистке озера и контролю за экологической ситуацией продолжаются. Государственное предприятие «Национальная компания Кыргызтемиржолу» приглашает жителей и гостей столицы провести летний сезон вместе с поездом Бишкек-Балыкчи. Как сообщается, данный маршрут позволит пассажирам насладиться комфортным путешествием к жемчужине Кыргызстана – озеро Юсык-Куль. Для удобства граждан справочная служба железнодорожного вокзала Бишкек-2 работает в круглосуточном режиме 24/7. С 20 мая 2026 года три пункта пропуска в Баткенской области на кыргызско-узбекской границе перешли на круглосуточный режим работы. Речь идет о КПП «Кадамжай автодорожный», «Чечми автодорожный» и «Аккыя автодорожный», сообщает пограничная служба. Новый график ввели на период летнего туристического сезона. В погранслужбе поясняют, что круглосуточный режим должен создать более удобные условия для граждан, пересекающих границу, и снизить нагрузку на пункты пропуска. Пересекать эти КПП могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Для граждан третьих стран порядок пересечения границы остается прежним через международные пункты пропуска. Круглосуточный режим будет действовать до 1 октября 2026 года. И сейчас информация о погоде на завтра, 22 мая. Ночью на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Джалабадской, Баткенской и Сыкульской областях местами осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 12-17, днем плюс 20-25, в Талаской долине ночью плюс 8-13, днем плюс 18-23. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 13-18, днем плюс 20-25. На Исыкуле ночью плюс 5-10, днем плюс 15-20. В зоне земледелия на Рынской области ночью плюс 4-9, днем плюс 15-20. В Бишкеке завтра временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 27.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
0: В
6: программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Беринчи радио. Редактор

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных учреждениях прозвенит 29 мая. В этом году последний звонок для выпускников прозвенит для 80 829 учащихся. Это данные, которые ранее предоставляло Министерство просвещения Кыргызской Республики. Отмечается, что уже со 2 июня в школах страны начнется государственная аттестация выпускников. В Министерстве просвещения напомнили о запрете сбора денежных средств организации внешкольных развлекательных мероприятий, а также управление автомобилями несовершеннолетними категорически запрещено. Призываем обратить особое внимание на безопасность детей и самих родителей. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как будет проходить последний звонок в этом году, какие меры предосторожности должны предпринять дети и их родители, а также о том, как будет обеспечена общественная безопасность школ в этот день. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления школьного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Амана Иканова. Помимо этого у нас в студии находится начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Джумадиль Шералиев, а также чуть позже к нам присоединится главный специалист Департамента образования и мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Аман Ишенбекович, мы, конечно же, начинаем с вас. Расскажите, пожалуйста, в этом году сколько выпускников окончат школы и какая у вас есть информация именно по этому вопросу?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые соотечественники. Давайте обратимся к цифрам, которые наглядно демонстрируют масштаб сегодняшнего количества учеников, которые заканчивают в этом году, то есть которые получают базовое общее образование, то есть 9 классов, оканчивают более 135 тысяч учащихся. Перед каждым из них сейчас стоит серьезный выбор: продолжить обучение в 10 классе родной школы или сделать шаг в сторону профессионального образования, поступить в колледжи, техникумы и профессиональные лицеи, чтобы быстрее получить востребованную на рынке специальность. Особое трепетное внимание всей страны сегодня приковано к 11-классникам. В этом году полное среднее образование завершает почти 81 тысяча выпускников. Вдумайтесь в эту цифру. Это огромная, молодая, амбициозная сила. Это будущее кадровое, интеллектуальное, технологическое ядро нашего государства.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот вы мы знаем о том, что в этом году последний звонок будет отмечаться именно не 25, а 29 числа. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Значит, 29 мая 2026 года во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики будет проходить одно из самых волнующих, торжественных и знаковых событий года. Это праздник последнего звонка. От имени Министерства просвещения Кыргызской Республики я рад приветствовать всех, кто настроен сегодня на волну Биринчи Радио. Этот учебный год для всей нашей системы образования был периодом глубоких трансформаций, масштабных реформ и упорного созидательного труда. Многие граждане в эти дни задают справедливый вопрос. Почему традиционный праздник последнего звонка перенесен с привычного 25 мая на сегодняшний день, то есть на 29 мая? Позвольте официально разъяснить эту позицию нашего ведомства. В марте текущего года кабинетом министра было принято решение продлить весенние каникулы для наших школьников на 4 дня. Это было сделано исключительно в интересах защиты здоровья детей в период неблагоприятных климатических условий. Однако государственные образовательные стандарты требуют от нас полной и качественной выдачи учебного материала, чтобы наши ученики не потеряли в качестве знаний и освоили программу в 100% объеме, эти 4 дня были компенсированы в конце мая. И сегодня наши дети пойдут с чистой совестью, полностью завершив учебный план.
0: Скажите, пожалуйста, вот по, скажем так, программе, да, последний звонок – это день, как он именно должен проходить, какие вы давали поручения всем школам страны для того, чтобы они обеспечили проведение этого дня на должном уровне?
1: По этому поводу Министерством просвещения 30 апреля 2026 года под номером 593/1 издан приказ о завершении 25-2026 учебного года. И, значит, что гласит в этом приказе? Значит, во всех общеобразовательных организациях будут проходить торжественные мероприятия 29 мая с 9 часов будут начинаться. И также руководителям районных или городских отделов образования были даны поручения об организации круглосуточного дежурства ответственных работников территориальных органов управления образованием, а также ознакомить этим приказом директоров всех общеобразовательных организаций под роспись и довести до сведения родителей или законных представителей обучающихся на родительских собраниях. А также за неисполнение данного приказа принять меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения, а также осуществлять систематический мониторинг о ходе подготовки и проведения торжественного мероприятия «Последний звонок». Также предоставить управление школьного образования информацию об итогах проведенного мероприятия до 30 мая 2026 года. А также директорам всех общеобразовательных организаций были объяснены, запрещены незаконные сборы с обучающихся родителей, законных представителей денежных или иных ценных средств на организацию проведения торжественного мероприятия «Последний звонок», а также на организацию мероприятий, кроме торжественного мероприятия, указанного в этом пункте 1 настоящего приказа. Также провести разъяснительные работы с родителями, законными представителями об их ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время торжественных мероприятий, проводимых вне территории общеобразовательных организаций. Также запрещено использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического оборудования и других средств, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также запуск экологически вредных гелиевых шаров. Также возложена ответственность за обеспечение мер безопасности жизни и здоровья участников торжественного мероприятия «Последний звонок». Но после торжественной линейки вся ответственность переходит на плечи родителей. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, позаботьтесь о своих детях, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.
0: Такое уточнение небольшое. Вот вы сказали о том, что запрещены помимо фейерверков гелиевые шары тоже, да?
1: Да. Вот. Ну это же сейчас в этом году же особенно, ну каждый год там мы видим по последнему звонку, многие выпускают гелиевые шары, а это же вредные, поэтому проблемы. Тоже мы запретили.
0: Они запрещены, начиная с этого года или до этого уже было такое?
2: Нет, до этого тоже.
0: До этого тоже было, да?
1: Да.
3: Использовать гелевые шары именно для запуска, а так для оформления можно.
0: Хорошо. Гузель Денисовна,
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Присоединились к нашему эфиру. Вот хотелось бы по городу Бишкек узнать. Мы знаем, что самое большое количество все-таки детей-выпускников в городе Бишкек находится. Это и большая ответственность, да, со стороны мэрии и школ Бишкека. Вот какую работу вы тоже проводили с самими школами? Вообще у нас сколько в городе школ вот в этом году выпускает выпускников?
3: Вообще в начале этого учебного года, 25-26, у нас составляется же план, межведомственный план, это совместно с мэрией, со всеми структурами, подразделениями, и на протяжении вот этого учебного года у нас ежедневно, это каждые четверть были встречи организованы с участием ГУВД города Бишкек, мэрии города Бишкек Виктория Андреевна наша, со всеми директорами и на местах, на районах с родительской общественностью, начиная вот с конца сентября эту проблему мы уже поднимали. знали, что никаких сборов, никаких подарков, подготовка к этому, ну, этот последнему звонку, вообще, да, процесс. У нас в этом году из 120 школ оканчивает около 30 тысяч, это 22 тысячи вроде 9 классов, и 9 тысяч чем-то это уже у нас идут 11 класс, вот точно эту цифру не помню. И, значит, на местах, уже начиная вот с марта, у нас активно ведутся эти мероприятия. Вот в апреле нам спустили приказ Министерства просвещения. На основании уже каждый этот регион, город Ош, Бишкек, мы делаем свой приказ. Проводится уже вот график есть, который утвержденный графики мы сдаем в мэрию города Бишкек. И проводились и в школах. Встречи с родителями до сих пор проводятся, именно с выпускниками до этого времени провели. Потом каждый этот приказ, каждый директор, он руководитель школы, ознакомился и за подписью. Они вот что ознакомились с приказом и берут на исполнение этого приказа. Вот как прописано, если будет какое-то нарушение, то они будут нести ответственность за это неисполнение этого приказа. На местах у нас вот в райадминистрациях, начиная с 14-го, вот в Октябрьском, 19-го на Первомайский район, это главы районных администраций с населением, именно с директорами и с родительской общественностью, Свердловский район, Ленинский вообще, 30 апреля они встретились. Вот сегодня у нас было совещание директоров, где Виктория Андреевна, наш руководитель, также с директорами садиков, школ, они по отдельности встречались. Также этот вопрос, что именно денежные сборы, чтобы единовременно, ровно в 9 часов, чтобы начать во всех образовательных организациях, это по республике, в приказе прописано, вот было сказано, что начинается этот последний звонок, торжественное мероприятие. И после завершения торжественного мероприятия все ученики должны разойтись, да, это как под ответственность родительской общественности. Кроме этого, мы отрабатываем город Бишкек, с ГУВД города Бишкек и УПСМ города Бишкек, совместно, потому что за каждой школой у них есть количество выпускников, и у нас закрепленные есть на основании совместного плана инспектор ИДН в школе и также инспектор ГАЕ УПСМ, и это Управление патрульной службы милиции называется. Они все будут в этот день в школах. И составлены, значит, графики держу в школах. У нас в районных управлениях образования, департамент образования, и предыдущие годы это было, и в этом году будем круглосуточно дежурить. И также это параллельно, наверное, в этом году, да, Айшентовску, да, опять рейды по всем вот этим заведениям, это кафе, рестораны, бары, ночные клубы, мы будем ездить. В прошлом году тоже до утра все ездили, мы тоже были в составе этих групп. Вот все это активно сейчас, разъяснительные вот эти мероприятия проводятся, мы доводим вот эту информацию. И также указываем ответственность и учителя, классного руководителя, и директора, и в то же время родителей.
0: Вот раз мы как раз плавно перешли к представителю МВД, расскажите, пожалуйста, в этом году какие мероприятия должны быть проведены? Вот как сказали, что в прошлом году тоже буквально до утра, да,
3: вы да, мы дежурили.
0: Смотрели, и дежурили, изучали, находили, да, тоже были детей, которые находятся вот в таких заведениях. Какая работа в этом году должна быть проведена?
2: Еще раз здравствуйте, начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Шералиев Джумандиль. Личный состав органов внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Личный состав органов внутренних дел городской милиции будет совместно с органами местного самоуправления организовывать и проводить рейдовые мероприятия на территории города Бишкек, это увеселительные заведения, вечернее время, рейдовые мероприятия. Также будет, как до этого было выше сказано, в каждой школе будет обеспечена охрана общественного порядка. На линейке именно будут обязательно стоять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники управления патрульной службы милиции и сотрудники органов внутренних дел, это службы патрульно-постовая служба, участковые инспектора милиции. В каждой школе минимум будет находиться по 6 сотрудников, плюс еще будет ответственные от руководства подразделений. Это 7-8 сотрудников милиции в каждой школе будет находиться во время проведения линейки.
0: Угу. На самом деле это достаточное количество, да, чтобы нужно было обеспечить безопасность детей. Вот по вот этому вот последнему звонку обычно, как только заканчивается мероприятие, дальше вы, получается, тоже патрулируете, да, смотрите именно по городу, вот как обстановка происходит, да?
2: После окончания линейки будет организовано патрулирование силами и средствами Главного управления внутренних дел. Патрулирование будет в местах массового скопления школьников, также будет в парковых зонах. Это все в дневное время. Я до этого говорил, что в вечернее время мы будем организовать рейдовые мероприятия. Также в дневное время на выездах и въездах города Бишкек будут стоять блокпосты для того, чтобы не допустить вождения несовершеннолетними авто, мототранспорта в зону отдыха, это в ущелье горные или же к водоему. На постах будут обязательно находиться сотрудники ИДН, я повторяюсь, и УПСМ. Это блокпосты на въездах и выездах в город Бишкек.
0: То есть, получается, школьникам вообще запрещено покидать территорию, да?
3: Территорию. Потому что, видите, вот эти выезды ранние годы, мы же, ей были случаи, несчастные случаи были с участием, аварии были. И в связи с этим это необходимо и нужно, потому что наши выпускники, это только последний звонок. Перед ним еще предстоят государственные экзамены, они должны сдать. И как получат аттестаты, и они уже будут несовершеннолетние, свободные, будет ответственность уже родителей. А со школы, вообще уже со стороны образовательных организаций, мы будем вот так проводить и требовать, чтобы они тоже выполняли требования и приказы.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот сам последний звонок, обычно он длится не такое большое количество времени, да? И вот в этом году тоже говорится о том, что сборы, как и ежегодно, конечно, запрещены. Вот что запрещается? Любой это подарок, да, получается? Или вот что входит в это понятие тоже?
3: Ну, вы знаете, это по-разному. Обычно выпускники собирали деньги, поздравляли учителя, предметников, да, администрацию. Сейчас вот последние годы, вот эти последние 2-3 года вообще этого, вот, можно сказать, мы исключаем. Значит, оформляется как обычно, и в разных школах по-разному уже выпускников количество. Например, в одной школе может быть где 5 тысяч учиться, возможно, там 5-6 классов заканчивает 11 классов. В какой-то школе один класс, где-то 4, где-то 8 классов. И мероприятие ровно в 9 начинается, и она длится обычно час-полтора, максимум 2. Потому что там же есть торжественная часть, да, вот зачитывают приказ, потом поздравления, потом каждый класс выходит, ну это такая процедура, потом танец, вот этот последний вальс называется, поздравляют их из родительского комитета, учителя, первые учителя, которые обучали их в первом классе, ну вот так, это очень хорошее мероприятие, и это максимум 2 часа. И потом они обычно до обеда, да, потому что они идут в класс, там разные расписываются, что-то друг другу дарят, да, вот и оформляют какой-то стенд, а потом уже расходятся.
0: Вообще небольшой подарок в качестве цветов учителю, это в принципе нормально, правильно?
3: Ну да, если это не сборы, если не заставляли от каждого, да, вот собирали, чтобы сделать подарок, то это, думаю, да. Потому что и так у нас ученики дарят своим учителям цветы.
0: Вот хотелось бы представителю Минпросвещения тоже задать вопрос так поподробнее. Смотрите, получается, вот цветы подарить можно. Что вы будете рассчитывать и как, скажем так, прям денежные сборы, если это со стороны родителей какие-то более крупные сборы для подарка школе, что вообще должно подходить под эти все критерии, чтобы чтобы было видно, что вот такое делать нельзя?
1: Давайте я озвучу официальную позицию Министерства просвещения, закрепленную специальным приказом нашего министра, уважаемый доктор Кушашинов, который наша святая обязанность – это защитить кыргызстанские семьи от необоснованных финансовых нагрузок и гарантировать абсолютную безопасность каждого ребенка в этот праздничный период. Можно условно разделить на три правила. Да? Давайте первое правило – это на территории всей Кыргызской республики введен категорический запрет на любые денежные сборы на последний звонок. Запрещено собирать деньги под любыми предлогами – на подарки школе, на презенты администрации, на дорогие букеты или памятные подарки учителям. Образование, мы знаем, в нашей стране бесплатное, а благодарность педагогам должна выражаться в теплых словах и успехах в учебе, а не в конвертах или дорогостоящих вещах. Я официально заявляю, уважаемые руководители областных, городских и районных отделов образования, директора школ, если в вашей образовательной организации будет зафиксирован хотя бы один факт сбора денег, даже если он прикрывается решениями родительских комитетов или называется добровольным, меры дисциплинарного взыскания вплоть до немедленного увольнения занимаемой должности по статье будут приняты незамедлительно. Контроль со стороны министерства будет тотальным. Второе правило. Все праздничные мероприятия должны ограничиваться исключительно рамками официальной школьной линейки, которая начнется 29 мая по всей стране в 9 часов утра. Проведение любых неофициальных выпускных вечеров, банкетов в ресторанах, кафе, ночных клубах или развлекательных центрах строго запрещено. Также под запретом находятся массовые выезды выпускников на природу, горные ущелья или к водоемам. Школа несет ответственность за ребенка на линейке, а далее эта ответственность полностью переходит к родителям. И последнее, третье правило – это общественная безопасность. На пришкольных участках категорически запрещено использование любых огнеопасных, пиротехнических или травмоопасных спецэффектов, фейерверков, хлопушек и салютов. Вроде кажется безобидные, но иногда могут такие эти тяжести принести ученикам.
3: Вред здоровью.
1: Кроме того, проявляя заботу по экологии нашей прекрасной Родины и следуя современным стандартам, министерство запрещает массовый запуск неба гелиевых воздушных шаров, которые в последнее время становятся трендом, да, которые загрязняют окружающую среду. Отдельно, очень серьезно, я хочу обратиться к родителям наших выпускников. В те дни Министерство просвещения будет работать в тесном контакте с Министерством внутренних дел и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения. По всей республике будут развернуты рейдовые мероприятия. Пожалуйста, проявите гражданскую родительскую зрелость. Ни в коем случае не передавайте ключи от личных автомобилей своим несовершеннолетним детям. Выпускник за рулем без прав – это прямая угроза жизни окружающей самого ребенка. Беспечность в этот день недопустима. Минутная слабость взрослых не должна обернуться трагедией, которая омрачит этот светлый праздник.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот, например, в день последнего звонка учителя будут следить все-таки за детьми, да, пока. А если они будут собираться, вот 29-е, это пятница, следующий день это выходные дни. Если выходные дни они уже выйдут на природу, это получается же уже ответственность их родителей, правильно?
3: Ну, в любом случае у нас будут, дежурства будут. А так, да, ответственность родителей вообще. Выходные дни, вечернее время, ночное время. И на сегодняшний день у нас есть этот административные штрафы за неисполнение своих родительских обязательств. Они, родители, тоже несут ответственность и будут оштрафованы.
1: Ну, не только 29 да, мая, например, вот до начала итоговых аттестационных экзаменов тоже проводится каждый день круглосуточное дежурство. Это районный отдел образования уже издает свои внутренние приказы, которые обязывают директоров общеобразовательных организаций, чтобы они вот организовали дежурство именно из числа педагогического коллектива.
0: Скажите, а как будут наказываться вот эти случаи, если вдруг станет известно о том, что школа или кто-то из учителей все-таки просит или, может быть, требует даже какой-то подарок школе или себе? Вот раньше такие случаи тоже были, да, наверное?
1: Ну, иногда вот зафиксируются такие факты. Мы комиссионно выезжаем, если там такой крупный этот, ну, который
3: на месте, да,
1: вызывает резонанс в обществе, мы выезжаем на место и там же решаем комиссионно. И как раз по степени тяжести мы потом их наказываем, вплоть до увольнения.
0: А вообще школам нельзя дарить, получается, вообще никакие подарки, да?
3: Ну да, потому что это официально, законом
1: запрещено.
3: Да, законом
1: как они будут дарить подарки?
0: Хорошо. Вот расскажите, пожалуйста, когда начнутся государственные аттестационные экзамены, как они будут проходить? Обычно они начинаются уже в начале июня, да? И вот какое расписание в этом году?
3: 2 июня есть? У нас начнется.
1: Значит, уважаемые родители, дорогие выпускники, праздник последнего звонка – это прекрасный эмоциональный момент, но мы должны помнить, что это лишь короткая передышка перед главным академическим испытанием. Уже в начале июня для выпускников стартует итоговая государственная аттестация. Министерство просвещения официально утвердило единый график проведения выпускных экзаменов. Сроки определены со 2 по 13 июня 2026 года. Я прошу выпускников и особенности родителей внимательно записать или запомнить эти даты, чтобы ориентироваться только на официальную информацию. Для выпускников 9 классов утверждено следующее расписание. 2 июня ребята сдают письменный экзамен по математике, алгебре. 5 июня пройдет изложение по родному языку и литературе. Также в зависимости от языка обучения в школе это будет или кыргызский, или русский, или узбекский язык. 9 июня выпускники сдают комплексный тест по государственному кыргызскому языку. Этот тест обязателен для школ с русским, узбекским языками обучения. 12 июня завершающий устный или письменный экзамен по истории Кыргызстана. Для выпускников 11 классов график выглядит следующим образом. 2 июня, значит, 11-классники пишут итоговое эссе по родному языку и литературе. 5 июня их ждет письменный экзамен по математике, алгебре, началам анализа. 9 июня обязательный экзамен по истории Кыргызстана. А 12 июня комплексный тест по государственному кыргызскому языку для школ с русским или иными языками обучения. Хочу подчеркнуть и успокоить всех участников образовательного процесса. Все экзаменационные задания составлены строго в рамках школьной программы государственного стандарта. Никаких сторонних или усложненных тестов или заданий, не входящих в учебники, не будет. Главное сейчас для выпускников – это сохранять спокойствие, сосредоточиться, верить в свои силы и продемонстрировать те знания, которые вы бережно копили все эти 11 лет. А государство обеспечит максимальную прозрачность и объективность проведения итоговой государственной аттестации.
0: Вот сейчас проходит ОРТ, да, сегодня начался второй этап, и вот до этого, когда к нам приходил представитель, она говорила о том, что Чинара Батракеева говорила о том, что пока пороговый балл не определен, но, скорее всего, в этом году он останется на том же уровне. Вот эту работу вы будете совместно проводить, наверное, уже после сдачи ОРТ, да? Когда будет точно известно, какой балл определен пороговым в этом году? И обычно, получается, он же вручается после госэкзаменов, да, сертификат?
3: Он обычно вручается вместе, да, с аттестатами. Да. Вот как раз аттестат у нас в середине июня же, 21 или 23 июня.
1: Вот. Мы предлагаем вот как раз после окончания этих итогов госаттестации можно этот провести еще раз по ОРТ.
3: Дополнительный эфир.
1: Там и могут подробно этот получить информацию.
3: Да, это, наверное. А так до сегодняшнего дня раньше было 110 пороговые. Да.
0: Хорошо. Вот к представителям МВД хотелось бы задать вопрос. Особое внимание каждый год уделяется тому, чтобы дети не садились за руль, чтобы родители не давали ключи своим детям. Вот как будут работать в этот день еще и камеры безопасного города? Наверное, они тоже будут усиленно смотреть за тем, кто нарушает правила, кто вообще управляет этим транспортом. Вот как будет работа построена именно в этом плане по безопасности на дорогах?
2: Я говорил, что в этот период личный состав Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Также камеры безопасного города будут работать в усиленном режиме. Будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения. Будут также особое внимание обращены на места скопления, массового скопления несовершеннолетних, парковых зонах, я как говорил. И с помощью камер мы будем выявлять, за рулем несовершеннолетний едет или как. Я повторяю, что это в усиленном варианте все будет. И безопасные камеры безопасного города будут работать в усиленном варианте.
0: А какая ответственность лежит на самих подростках и на родителях вот, за нарушение вот этих правил, если вдруг, получается, все-таки их остановит патрульная служба? Дальше какие обычно процедуры проводятся? Какое нарушение?
2: Если за рулем несовершеннолетний, машина автоматически ставится на штрафстоянку, протокол выписывается на родителей, на законного представителя или на родителей школьника. Потому что передача автотранспортных средств есть статья в кодексе о правонарушениях. По этой статье будут приниматься меры в отношении родителей. Ну а машина, еще раз повторюсь, автоматически ставится на штрафстоянку.
0: А какое получается, вот если, например, куда можно будет жаловаться, если вот просто горожане, да, увидят, что правила нарушаются, что вот общественная безопасность вообще нарушается, куда можно позвонить, если что?
2: На круглосуточный номер 102 или же к ближайшему милиционеру сообщить о правонарушении, о увидевшем случаи правонарушения или готовящиеся случаи правонарушения, еще раз повторяю, круглосуточный номер 102 или же ближайший милиционер.
0: Получается, что в этот день будет дежурство на самых таких точках, где чаще всего много времени проводит молодежь, да? Это вот в парках разных,
3: скверах.
2: Да. Да, вы правы. Так и будет организована служба.
0: Хорошо. Гузель Денисовна, вот по работе тоже хотелось бы узнать. Город Бишкек, он за после административно-территориальной реформы он стал больше, да, все-таки и ответственности стало больше. Школы, за которыми вот мэрии города тоже нужно, получается, уследить и провести работу. Вот сейчас до последнего звонка еще есть, получается, чуть больше недели. Какая еще работа, встреча? Вот вы сказали, например, сегодня, да, была встреча проведена Викторией Мозгачевой,
3: да, с директорами школ. К нам по линии АТР присоединились 18 школ, и они уже считаются нашими городскими, совместно с ними у нас 120 школ. У нас не только с родителями выпускников, сейчас в школах классным руководителям также проводятся разъяснительные мероприятия до последнего звонка. Каждый этот будут проводить с каждым классным руководителем, со своим классом, потому что предстоят летние каникулы. Это о безопасности детей на улицах, потому что тоже бывает очень много ДТП летнее время. Родители находятся на работе, дети могут, маленькие дети, гулять, кататься на роликах, на велосипедах. Бывают случаи ДТП. Во время, значит, около водоемов, рек, когда отдыхают, на озеро ездят тоже, чтобы соблюдали именно правила безопасности около водных, вот, значит, бассейнов тоже это входит. И также с родителями, что несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье ребенка. Это именно законные представители, опекуны. А это у нас являются уже родители. И больше всех у нас уделяется время это дети, сироты круглые, дети, это, чьи родители являются, ну, как миграции за территорией нашей республики, да, на заработках или работают, а дети уже проживают с близкими родственниками. Вот с ними тоже проводятся, хотя эти, значит, опекуны все в школах, мы требуем уже, этот, они пишут свои обязательства, что несут ответственность, пока родители находятся за пределами Кыргызстана.
0: Вот у нас выпускные вечера, они ежегодно под запретом, но все же

0: руководители, директора школ работают, чтобы они не скрывали, предоставляли свои именно информацию, где они планируют, потому что после, как вручили, мы уже не несем ответственность за этих детей. Но мы просим, потому что эту информацию мы уже сдаем в ГУВД, это города Бишкек. Они также за этими ресторанами закрепляют, укрепляют, и там на время проведения вот этого вечера, значит, сотрудники ГАИ и инспектора. Но если, вот скажем, 5 лет назад почти 70-80% вот выпускники проводили вот эти выпускные вечера. На сегодняшний день, вот если взять прошлый учебный год, это 24-25, это был, может, один класс собирался, единичные случаи и не такое. Раньше все выпускники собирались прямо в ресторане, 200 человек, это уже с родителями 400 было. На сегодняшний день такого нет, потому что, наверное, это вот результат наших вот этих совместных усилий. Вот этих мероприятий, разъяснительных мероприятий, что мы проводим, потому что не каждого ученика могут сопровождать родители. И после эти выпускные баллы у них длятся до утра иногда, дальше выезжали даже на природу. Сейчас вот таких случаев уже нет и не зафиксировано. В прошлом году у нас было все спокойно, тихо. И не только в школах, и территориально, вот местное самоуправление, это райадминистрации, мэрия города Бишкек совместно с правоохранительными органами, они также на местах работают с руководителями вот этих кафе, ресторанов. Тоже их ответственность тоже мы подчеркиваем, что они тоже несут ответственность за проведение таких мероприятий.
1: Вот в этом году выпускные вечера, вот как и ежегодно, как вы проводите именно в это время работу, да? И, например, сейчас большинство мероприятий, торжеств, они проходят до 10 часов вечера, да? Мы знаем, и сейчас все соблюдают, да, вот этот
2: закон
1: режим.
2: О тишине,
1: закон о тишине. Вот выпускных вечеров это, естественно, тоже касается, да? Вот
2: да,
1: какую работу с ресторанами и вообще в эти дни вы будете еще проводить?
2: Проводится профилактическая работа с хозяевами, с администрацией ресторанов, ночных клубов о том, чтобы соблюдались требования закона о тишине. До 22 часов обязательно в данный момент проводится мероприятие о том, чтобы рестораны или кафе брали ответственность, про выпускные вечера я имею в виду, чтобы минимизировать, да, как можно. Мы, конечно, запретить это не можем,
0: но
2: мы обеспечиваем охрану общественного порядка. Профилактическую беседу заранее мы проводим с родителями, с родительскими комитетами, с хозяевами, еще раз повторяюсь, и администрацией увеселительных заведений, чтобы минимизировать такие случаи.
1: Напомните, пожалуйста, какая ответственность лежит на учениках, которые в состоянии алкогольного опьянения, да, или, может быть, некоторые бывают энергетиков, выпьют, да, и тоже садятся за руль. Вот это же одно из самых страшных, да, то, что может привести к каким-то последствиям.
2: Да, ответственность согласно Кодексу о правонарушениях, статьи 43, ответственность несовершеннолетних рассматривается применением взыскания размером штрафа, налагаемого на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет за совершение правонарушения не может превышать 50% от размера штрафов, предусмотренных особенностью части настоящего кодекса, но не более 50 расчетных показателей. При отсутствии у ребенка в возрасте от 16 до 18 лет официального заработка, достаточного для уплаты штрафа, штраф в размере, указанном с настоящей статьи, налагается на родителей или лиц, их замещающих. По статье 102 уклонение от родительских обязанностей, невыполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшие совершением ребенком в возрасте до 16 лет деяния, содержащие признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей. По поводу того, что ребенок будет за рулем, я уже говорил, еще раз

0: Повторяюсь и пользуясь случаем, призываю родителей, не давайте ключи, не передавайте, ни в коем случае не передавайте ключи несовершеннолетним детям. Ваша минутная слабость, родители, может привести к очень плохим последствиям, да, к трагедии, как говорят коллеги. Поэтому еще раз призываю родителей, не передавайте ключи в этот день ученикам.
1: А вообще, по вашему мнению, вот мы сейчас услышали, что выпускных вечеров становится меньше. В день последнего звонка или выпускных вечеров становится ли меньше каких-то происшествий, вот, скажем так, из-за, наверное, камер безопасного города? Может, повышается ответственность самих родителей и учеников, и они, может быть, меньше дают? Вот как вы заметили в последние годы, что вы заметили?
0: Согласно анализам, камеры наружного видеонаблюдения безопасного города очень помогают, очень эффективно с помощью этих камер раскрывать не только преступления, но и правонарушения, такие как правила дорожного движения, допустим, те же случаи вандализма. С помощью камер наружного видеонаблюдения милиционеры, соответственно, мы, орган внутренних дел, раскрываем более быстрее по времени, более оперативнее преступления, еще раз говорю, и правонарушения. Поэтому камеры безопасного города, камеры наружного видеонаблюдения, которые выходят в командный центр МВД Кыргызской Республики, это очень эффективные средства. Поэтому и родители, и даже наши ученики в каждой школе, я хотел бы отметить, благодаря мэрии города Бишкек, в каждой школе у нас стоят камеры видеонаблюдения.
2: Там, ВПН камеры, да. Они 360 градусов вот так берут этот охват.
0: Это даже в целях безопасности наших учеников.
2: Помогает даже ДТП, там, если драки, даже на территории, где-то там, да, но это не ученики, вот ночное, вечернее время, можно через эти камеры уже напрямую, да, уже в ГУВД уже есть этот, фиксирует, где драка. И это этот фейс опознающий, да, по лицу.
0: Распознание лиц, камеры.
2: Если кто-то в розыске, они уже можно определить.
0: Также для безопасности учеников во всех наших городских школах, 120 школах, установлены тревожные кнопки. Это тоже в целях безопасности учеников.
1: И еще такой вопрос. Часто выпускники, они сейчас тоже одно из популярных таких видов отдыха, это аренда домов или аренда загородных домов, тоже вот на вместо выпускного вечера, да, это может быть такое времяпровождение. Вот с такими домами вот, на нарушения тоже вы будете в эти дни реагировать, да, если вдруг соседние жители домов будут говорить о том, что здесь шум, что-то проходит. Вот часто такие случаи вообще?
0: В обязательном порядке реагировать мы будем, мы обязаны реагировать. Еще раз хотел бы повториться, что если кто-то из граждан увидел правонарушение или увидел, что будет
2: планируется,
0: да?
3: Вечеринка, да, например?
0: Вечеринка. Короткий номер 102 или ближайший милиционер? Круглосуточный номер 102. Можно мы, звонить. Соответственно, будем реагировать на вызов, выезжать и проводить на местах соответствующую профилактическую работу.
2: Но на местах это сотрудниками МТУ тоже проводятся, да. Квартальными тоже вот эти разъяснительные мероприятия вот уже в райадминистрациях проводят, чтобы они тоже знают же, какие дома сдают, где проживают квартиранты или где можно снимать, да, вот для торжеств. И тоже это будет на контроле, думаю.
1: Хорошо. А Аман Ишенбиевич, вот этот учебный год закончится, да, и у выпускников начнется поступление в вузы тоже. Вот оно будет в этом году тоже проходить на портале, да, этим занимается уже Министерство науки. Вот новый учебный год, ранее было объявлено о том, что он начнется с 15 сентября. Вот хотелось бы чуть больше информации от вас получить по вот этому вопросу.
3: Да, уважаемые радиослушатели, пользуясь возможностью столь масштабного эфира на главной радиостанции страны, я хочу официально озвучить стратегическое решение Министерства просвещения Кыргызской Республики, которое касается долгосрочного планирования образовательного процесса в нашей республике. Мы официально подтверждаем, что министерством утверждена реформа, согласно которой следующий учебный год начнется не с 1 сентября, а 15 сентября. Это решение Кабинета министров и нашего ведомства является взвешенным, осознанным и экономически и социально обоснованным. И оно связано с двумя большими мероприятиями. Uh-huh. Это саммит стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, и проведение Всемирных игр кочевников. А также этот сдвиг учебного календаря позволяет, с другой стороны, продлить полноценный летний отдых как для наших учащихся, так и для педагогического состава, что положительно скажется на их продуктивности. Во-вторых, это решение оптимально разгружает транспортную и туристическую инфраструктуру нашей страны, так называемый бархатный сезон, позволяя семьям планировать качественный внутренний отдых. При этом хочу успокоить педагогическое сообщество и родителей. Завершаться учебный год будет, как обычно, установленные сроки в конце мая. Это уже про 27-й год я говорю. И государственный норматив учебных часов ни в коем случае не пострадает. Вся учебная программа будет перераспределена равномерно и грамотно в течение учебных месяцев без перегрузки для детей. Значит, это означает, что Кыргызстан переходит на гибкие, современные и удобные для граждан стандарты организации жизни и учебы.
1: Угу. Значит, пока информация точная, что никакой перегрузки это в будущем не окажет, да?
3: Да, конечно.
1: Угу. Хорошо, вот у нас остается около 3 минут до конца эфира. Резюмируя сегодняшний эфир, Гузель Денисовна, вот скажите пару слов. В скором времени уже последний звонок. Может быть, ваши пожелания, предостережения, советы родителям и вообще самим ученикам?
2: Ну, хотелось бы, чтобы каждый из нас, как гражданин Кыргызской Республики, своей гражданской позиции, чтобы отвечали, несли ответственность за жизнь, за безопасность своих детей. Каждый из нас являемся родителями, мамами, папами, братьями, сестрами. И чтобы не позволяли мы нашим детям, чтобы в будущем, чтобы мы нас огорчили или мы переживали за них. Чтобы все в рамках закона, в рамках, значит, плана, каждая школа пусть нормально проведет свое мероприятие торжественное 29 сентября. Мы все будем работать, все будем дежурить. И призываем родителей, чтобы они провели разъяснительные мероприятия тоже дома со своими детьми, особенно с выпускниками, чтобы дети, наоборот, подготовились. Видите, 29-е, два дня выходных, 1-е еще есть, и 2 июня уже начинается экзамен. Это тоже такое волнительное время, но чтобы mm-hmm. они с хорошей, отдохнувшейся пошли, сдавали свои экзамены.
1: Джумадиль Султанбекович, вот пару слов тоже от вас.
0: Уважаемые родители, законные представители, просим вас проявить особое внимание к своим детям в этот период, контролировать их местонахождение и поведение, не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях и употребления алкогольных и спиртных напитков. Отдельно обращаем внимание на необходимость соблюдения мер безопасности на дорогах. Не передавайте несовершеннолетним ключи автотранспортных средств, так как это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и иным тяжким последствиям. Милиция города Бишкек призывает всех граждан соблюдать общественный порядок, проявлять ответственность и сделать праздник последнего звонка безопасным и запоминающим событие для всех выпускников.
1: Да. Аман Ишимбеевич, пару слов.
3: Я хочу обратиться, уважаемые дорогие наши учителя, земной поклон вам за ваш великий и благородный ежедневный труд. Спасибо за ваше колоссальное долготерпение, за мудрость, за чуткость и за то, что, несмотря на любые трудности, вы продолжаете вкладывать душу в будущее нашей страны. Профессия учителя в Кыргызстане возвращает свой высокий священный статус, и Министерство просвещения продолжает делать все для вашей поддержки. Уважаемые родители, ваши дети стали взрослыми, они стоят на пороге самостоятельной жизни. Сейчас период экзаменов, когда им начнется экзамены, им нужна ваша, безусловно, любовь, понимание, поддержка. Не создавайте лишнего напряжения, просто будьте для них надежным тылом. И, конечно, мои главные слова обращены к вам, дорогие наши выпускники, девушки, юноши, выпускники 26-го года. Перед вами открываются все дороги мира, но помните, вы дети Кыргызстана. Нашей стране нужны ваши таланты, ваша чистая, дерзкая энергия, ваши глубокие знания, новые идеи. Какой вы вуз или в страну вы не отправились учиться дальше, всегда храните сердце, любовь к своей родине и стремитесь приносить пользу своему народу.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что это была программа «Точка зрения». Ее для вас провела Айдая Назаркулова.
4: Бишкекте саат 17. Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Мүндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин. Эфирде 40

0: В эфире Беринчи радио. Итоговый выпуск новостей. У микрофона Ирина Эгенбаева. Добрый вечер и основные темы сегодня. Опыт Центрального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительный интерес. Президент Садыр Жапаров принял председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля. В Бишкеке обсуждают гендерное равенство в странах Центральной Азии и Кавказа. Безопасность на дорогах страны. С начала года по ОСАГО выплачено свыше 80 миллионов сомов. Рост выплат по ОСАГО усиливает интерес водителей к страхованию. Далее подробно. Президент Садыр Жапаров сегодня в городе Чулпан-Ата принял председателя Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля. Обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между центральными банками двух стран, включая техническое взаимодействие, обмен экспертным опытом и внедрение передовых международных стандартов в финансово-банковской сфере. Глава государства отметил, что повышение институционального потенциала Национального банка, совершенствование профессиональной подготовки специалистов и внедрение современных международных стандартов практическую деятельность является приоритетным направлением. Опыт Центрального банка Швейцарии представляет для Кыргызстана значительные интересы. Выражаю заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия между двумя финансовыми институтами. Отдельное внимание хочу уделить вопросам управления международными резервами. Отмечаю высокий уровень профессиональной экспертизы Национального банка Швейцарии в данной сфере и подтверждаю готовность кыргызстанской стороны к дальнейшему укреплению сотрудничества, расширению обмена профессиональными подходами и поддержанию регулярного диалога между профильными специалистами двух стран. В свою очередь, председатель Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель отметил, что рад своему первому визиту в Кыргызстан и высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между центральными банками двух стран. Он напомнил, что начиная с 1990-х годов эксперты Национального банка Швейцарии оказывали консультативную поддержку Национальному банку Кыргызской Республики по вопросам ведения национальной валюты кыргызского сома. Сегодня, как отметил Мартин Шлегель, сом является одной из наиболее устойчивых валют региона. Он также подчеркнул готовность Центрального банка Швейцарии продолжать техническое сотрудничество с кыргызстанской стороной и отметил высокие темпы экономического роста Кыргызстана, являющиеся одними из самых высоких в Центральной Азии. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев провел расширенное совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. В обсуждении приняли участие руководители всех крупнейших компаний нефтетрейдеров, занимающих ключевые позиции в секторе поставок и реализации ГСМ в стране. В ходе совещания глава Кабмина отметил, что текущая ситуация, связанная с ростом цен на нефтепродукты, является прямым следствием обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Данный фактор вызвал рост закупочных цен во всем мире. Он добавил, что Кабинету министров пока удается не допустить резкого скачка цен на автозаправочных станциях страны. Это стало возможным благодаря внутренним запасам топлива, наличие которых позволяет нивелировать внешнее влияние и обеспечивать постепенный рост цен на ГСМ. На совещании с представителями топливных компаний были детально проработаны дополнительные финансовые и налоговые инструменты, которые будут задействованы в случае продолжения нестабильности на мировых рынках. В частности, Кабинет министров рассматривает вопрос прямого государственного субсидирования. В Бишкеке проходит форум аналитических центров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На одной площадке собрались представители экспертного сообщества. В центре обсуждения вопросы региональной безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, цифровой интеграции и роли экспертного сообщества в условиях трансформации мирового порядка. На мероприятии побывал мой коллега.
1: Форум аналитических центров государств-членов ШОС в Бишкеке собрал представителей экспертного сообщества стран евразийского пространства. Участники обсуждают широкий круг вопросов от безопасности и международной политики до экономики, логистики и цифрового развития. Именно аналитические центры все чаще становятся площадками, где формируются новые подходы к вопросам международной безопасности, экономики и устойчивого развития. Основной темой пленарной сессии стала работа ШОС в условиях трансформации глобального порядка. Эксперты обсуждали, как современные мировые процессы влияют на международные отношения и каким образом государства организации могут адаптироваться к новым условиям. Сегодня мировая политика и экономика переживают серьезные изменения. Меняются транспортные маршруты, усиливается конкуренция за технологическое лидерство, перестраиваются торговые связи и логистические цепочки. На этом фоне возрастает роль международных объединений, способных вырабатывать согласованные решения и укреплять устойчивость своих государств. Как отмечалось в ходе форума, Кыргызстан, который в этом году председательствует в ШОС, уделяет особое внимание развитию регионального диалога, укреплению сотрудничества и расширению взаимодействия между государствами организации. Открывая форум, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана Шумкарбек Адильбек Улу отметил важность экспертного взаимодействия и совместного поиска решений в условиях современных глобальных вызовов.
2: В рамках данного форума мы, как страна, которая хозяйка, принимает этот форум, мы выдвигаем две основные инициативы. Первая инициатива связана с тем, что несмотря на то, что есть определенные интеграционные механизмы, есть какие-то площадки и так далее, но мы все-таки должны дальше совершенствовать эти, так скажем, институты взаимодействия, организовать некий, так скажем, общую диалоговую платформу для, в первую очередь, для обмена мнениями, для обмена различными позициями, для обсуждения различных чувствительных вопросов или для создания диалогов, когда у нас есть разногласия. Но также дополнительно на сегодняшний день очень большая необходимость возникает, я тоже это говорил, что в связи с тем, что в связи в последнее время идет очень большой наплыв различного рода информации в открытых источниках данных, которые порой генерируются и искусственным интеллектом, или какими-то группировками, которые имеют не совсем хорошие помыслы. Мы также выдвигаем понимание того, что необходимо заниматься верификацией, то есть подтверждением данных, которые возникают в странах участников. И для этого нужна такая платформа.
1: Как отметили участники форума, сегодня безопасность уже невозможно рассматривать исключительно как военный вопрос. На устойчивость государств все больше влияют экономические кризисы, информационные угрозы, кибератаки, технологические риски и нестабильность мировых рынков. Именно поэтому отдельное внимание на форуме уделяется вопросам региональной безопасности и устойчивости пространства ШОС в условиях глобальной турбулентности. В рамках тематических сессий обсуждались вызовы, связанные с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью. Эксперты считают, что странам ШОС необходимо усиливать координацию и совместные механизмы реагирования на современные угрозы. Кроме того, участники подчеркнули важность превентивной дипломатии и роли аналитических структур в предупреждении кризисных процессов. По мнению экспертов, именно аналитические центры способны своевременно выявлять риски, анализировать тенденции и предлагать решения еще до возникновения серьезных конфликтов. О роли ШОС в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия между государствами организации рассказал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан.
3: В настоящее время реализуется решение о создании двух специализированных органов ШОС в сфере безопасности. В Душанбе антинаркотического центра АНАЦ ШОС, на базе РАЦ Ташкенте универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности с включением его структуру. Центр информационной безопасности, а также Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в качестве отделения с дислокацией здесь, в городе Бишкек. Создание указанных центров – это просто процесс глубокой модернизации и оптимизации региональной архитектуры противодействия вызовам и угрозам с более широким охватом и более четкими разделениями
1: Одним из ключевых направлений обсуждений на форуме стала экономическая интеграция и транспортно-логистическая взаимосвязанность. Национальный координатор ШОС от Кыргызской Республики Алмаз Букалаев, в свою очередь, отметил, что сотрудничество в рамках организации охватывает все более широкий спектр направлений от безопасности до экономики и цифрового развития.
4: План председательства Кыргызстана в ШОС включает более 40 масштабных мероприятий, нацеленных на развитие сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей. Безусловно, в центре внимания предстоящего саммита ШОС будут вопросы безопасности и стабильности, поскольку именно они являются основой для устойчивого развития наших стран. Речь идет о совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, новыми вызовами, включая киберпреступность и транснациональную преступность. Важное место займет экономическая повестка. Ожидается обсуждение создания финансовых механизмов ШОС, в том числе Банка развития, что позволит активизировать инвестиции и реализовывать совместные проекты. Также акцент будет сделан на развитии транспортных коридоров и укреплении взаимосвязанности региона, что напрямую влияет на торговлю и экономический рост.
1: Участники форума подчеркивают, что в современных условиях экспертное сотрудничество становится важной частью международной политики. Именно аналитические центры помогают вырабатывать стратегические подходы, оценивать риски и формировать долгосрочное видение развития региона.
0: Сегодня в Бишкеке прошла субрегиональная встреча парламентариев, посвященная продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в Центральной Азии и на Кавказе. В конференции участвовали депутаты, представители государственных органов, дипломаты и эксперты из Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсуждают совершенствование законодательства, механизмы защиты прав женщин, устранение экономического неравенства и гендерных стереотипов, а также развитие цифровых навыков и образования для девочек. Было отмечено, что вопросы гендерного равенства напрямую влияют на экономический рост, стабильность и качество госуправления в период трансформации региона, расскажет Айдай Назаркулова.
5: По словам депутата Гульшаркан Култаевой, в последнее время действительно наблюдается рост насилия в отношении женщин и детей. Однако при этом в стране уже существует достаточная правовая база в уголовной сфере.
6: В Уголовно-процессуальный кодекс и кодекс о правонарушениях внесены много поправок, чтобы защитить права женщин и детей. Сейчас человек, против которого было совершено насилие, будь это женщина или ребенок, имеет возможность довести дело до конца. Если не принимать законы, то эти нарушения будут повторяться. Я думаю, что в Кыргызстане проведена хорошая работа.
5: В Бишкеке прошла субрегиональная встреча представителей парламентов на тему продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Центральной Азии. Участники встречи отметили, что в Кыргызстане сохраняется гендерное равенство, и этот опыт может служить примером для других стран. В качестве подтверждения приводилось наличие женщин-лидеров. Об этом также сказала представитель фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Казахстане и странового директора в Кыргызстане и Туркменистане Чинве Окбонна.
7: Мы рады сотрудничеству с Жогор Кукинешем и придаем этому особое внимание. Рост женщин во всех сферах и увеличение их участия – это большой прогресс, и мы видим, что ваша страна к этому стремится. Сегодня количество женщин в парламенте составляет 33%, и я думаю, что сейчас мы можем говорить о предпринимаемых усилиях по увеличению роли женщин в стране, и мы верим, что это окажет положительное социально-экономическое влияние.
5: Мероприятие проводилось Жогорку Кенешем совместно с Азиатским форумом парламентариев по вопросам народа населения управления и развития при поддержке Японского трастового фонда и фонда ООН в области народонаселения. В конференции принимают участие представители парламентов Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители государственных органов, дипломатического корпуса, международных организаций, гражданского общества и эксперты. Депутат Болотбек Борбиев отметил, что соседние страны проявляют интерес к тому, как в Кыргызстане поддерживаются женщины-лидеры на государственном уровне. Он также подчеркнул, что необходимо продолжать работу и разрабатывать новые требования по защите прав женщин.
8: Недавно мы были на межпарламентском диалоге в Ашхабаде и рассказали, какая работа проводится в стране по этому вопросу. Сейчас нашим опытом по гендерному равенству интересуются другие страны, поэтому сегодня такой форум проходит у нас в стране. Сейчас в мире увеличивается количество форм дискриминации в отношении женщин, появляются другие формы насилия – сталкинг, онлайн-буллинг. Об этом мы тоже говорили на прошедшей встрече.
5: В ходе сессии участники обсудили совершенствование законодательства, расширение участия женщин в общественно-политической жизни, развитие механизмов защиты прав, поддержку женского лидерства, а также укрепление межпарламентского и регионального сотрудничества. По итогам были выработаны совместные предложения и рекомендации по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в странах Центральной Азии и Кавказа. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: В Кыргызстане продолжается реализация национальной программы развития страны до 2030 года. Одним из ключевых направлений документа обозначены повышение эффективности государственной и муниципальной службы, цифровизация управления, развитие современных подходов к системе государственного администрирования. В документе отмечается, что совершенствование системы государственного и муниципального управления рассматривается как одно из ключевых условий устойчивого развития страны. Продолжение тему далее.
1: Национальная программа развития Кыргызстана до 2030 года определяет основные приоритеты развития государства в ближайшие годы. Документ охватывает широкий спектр направлений от экономики и социальной сферы до инфраструктуры, цифровизации, реформы государственного управления. Как отмечалось ранее, в марте 2025 года председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное разработке национальной программы развития страны до 2030 года. Тогда глава Кабинета министров подчеркнул, что ключевая цель программы – повышение качества жизни граждан через устойчивое экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры, развитие человеческого капитала и повышение эффективности государственного управления. Об основных задачах программы тогда говорил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
9: Собрались для обсуждения одной из самых важных стратегических документов, который определит ключевые приоритеты и направления развития Кыргызстана до 2030 года. Его цель – это обеспечение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни наших граждан и создание условий для процветания будущих поколений. Но до сегодняшнего дня этот проект дорабатывался с учетом замечаний и предложений государственных органов, а также проводилось общественное обсуждение проекта.
1: Одним из важных направлений национальной программы развития страны до 2030 года обозначена модернизация системы государственной и муниципальной службы. Речь идет о повышении эффективности работы государственных органов, внедрении цифровых решений, сокращении бюрократических процедур и повышении качества предоставляемых населению услуг. В последние годы в Кыргызстане активно внедряются электронные государственные сервисы, развивается система электронного документооборота, расширяются возможности онлайн-взаимодействия граждан с государственными структурами. Как отмечают специалисты, современные условия требуют новых подходов к государственному управлению. Сегодня от государственных органов ожидают не только оперативности, но и прозрачности, открытости и высокой эффективности работы. Кроме того, особое внимание в рамках рамках программы планируется уделить развитию кадрового потенциала. Речь идет о повышении квалификации государственных и муниципальных служащих, внедрении современных методов управления и развитии профессиональных компетенций сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления. Кандидат политических наук Кундуз Базакеева отмечает, что в последнее время в стране активизировались реформы практически во всех сферах. По ее словам, за годы независимости под лозунгом проведения реформ принималось множество программ, однако большая часть из них так и не была реализована в полном объеме.
10: Нужно смотреть, насколько эффективно реализуются кадровые реформы и принимаемые программы по развитию регионов, насколько они реально работают, какой дают результат. Это все требует серьезного анализа. Пока, к сожалению, этого недостаточно. При этом я поддерживаю те реформы, которые в последнее время проводит президент. И государственные органы, и каждый сотрудник на местах должны в первую очередь ставить вопрос ответственности. Сегодня госорганы постепенно избавляются от излишней бюрократии. Если мы сможем упростить процессы, брать на себя ответственность и решать вопросы без лишних проволочек, тогда, конечно, результаты реформ будут более ощутимыми. Именно в этом контексте я поддерживаю и положительно оцениваю проводимую работу.
1: Отдельное внимание в национальной программе развития уделяется и вопросам регионального развития. Как отмечается, повышение эффективности муниципального управления напрямую связано с качеством жизни населения в регионах. В этой связи рассматриваются вопросы расширения возможностей органов местного самоуправления, развития инфраструктуры, улучшения качества муниципальных услуг и повышения эффективности взаимодействия между государственными и местными органами власти. Наряду с этим одним из ключевых направлений реформ становится цифровизация. Сегодня цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью системы государственного управления. В Кыргызстане продолжается внедрение электронных платформ и сервисов, позволяющих гражданам получать государственные услуги дистанционно. Цифровизация позволяет не только повысить оперативность работы государственных органов, но и сократить бюрократические процедуры, повысить прозрачность и упростить взаимодействие граждан с государством. Следует отметить, что система оценки работы государственных служащих планируется полностью перевести в цифровой формат. Через платформу ИКЗМАТ будет осуществляться мониторинг деятельности сотрудников, а результаты оценки напрямую будут влиять на их карьерное продвижение. Кроме того, к 2028 году планируется внедрение элементов искусственного интеллекта в процесс отбора кадров. Это, как ожидается, позволит повысить прозрачность системы и снизить влияние человеческого фактора. Экономист Бактыбек Шамкеев отмечает, что особое внимание необходимо уделять развитию управленческих навыков у руководителей на местах. Для привлечения инвестиций и развития регионов каждый руководитель должен быть готов работать в соответствии с современными требованиями, подытожил экономист Бактыбек Шамкеев. Сегодня реформа государственной и муниципальной службы должна в первую очередь быть направлена на повышение ответственности каждого сотрудника. Недостаточно просто менять структуры, важно менять сам подход к работе. Госорганы должны уходить от излишней бюрократии, упрощать процедуры и принимать решения без затягивания. Каждый служащий должен понимать свою ответственность и не бояться брать ее на себя. Только в этом случае реформа будет не формальной, а реально работающей и дающей конкретный результат для людей. Как отмечают разработчики национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, реализация намеченных реформ направлена на формирование более современной, эффективной и ориентированной на потребности граждан системы государственного управления. Ожидается, что дальнейшее развитие цифровых решений, совершенствование работы государственных и муниципальных органов, а также повышение профессионального уровня кадров позволят повысить качество государственных услуг и эффективность системы управления в целом. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства. Согласно новым поправкам, в зданиях высотой от 3 этажей и выше в каждой отдельной части здания должна быть как минимум одна лестничная клетка. Речь идет о так называемых отсеках. Это конструктивно или функционально обособленные части здания, которые отделены капитальными стенами. Подробно расскажет моя коллега.
5: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект приказа о внесении изменения номер 4 в строительные нормы 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования. Цель документа – уточнить требования к применению ненесущих стеновых конструкций из кирпичной и каменной кладки, а также к устройству лестничных клеток с учетом особенностей эксплуатации зданий и сооружений. Проектом предлагается изложить в новой редакции пункт 9.6.7 строительных норм. Согласно проекту, ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладки допускаются предусматривать
11: до 8 этажа включительно в районах с сейсмичностью 8 баллов, до 5 этажа включительно в районах с сейсмичностью 9 баллов, до 3 этажа включительно в районах с сейсмичностью более 9 баллов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. При этом в районах с сейсмичностью более 9 баллов такие конструкции не допускаются для металлических и железобетонных рамных каркасов, за исключением индивидуальных жилых домов. Также проектом уточняются требования к лестничным клеткам. В зданиях высотой 3 этажа и более предлагается предусматривать не менее одной лестничной клетки в пределах каждого отсека, если иное не требуется другими нормами. Дополнительно допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания.
5: В районах с сейсмичностью более 9 баллов хотят запретить ненесущие стеновые конструкции из кирпичной или каменной кладок для металлических и железобетонных рамных каркасов. Исключение планируют сделать только для индивидуальных жилых домов. В Минстрое отмечают, что изменения обусловлены практикой применения действующих норм при проектировании объектов в сейсмоопасных районах Кыргызстана и необходимостью уточнения отдельных требований. Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Министерстве строительства Ханат Ханбулотов рассказал, почему предлагаются внести изменения.
12: Актуализация строительных норм СНКР 2002-2024 сейсмостойкое строительство нормы проектирования предусматривает следующие изменения. В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых домов, во дворах этих жилых домов предусматриваются подземные автопаркинги. В изменениях этой нормы допускается не устраивать дополнительные лестничные клетки в подземных автопаркингах и пристройках до 2 этажей. Вторым изменением является разрешение на применение кирпичной кладки для школьных зданий, расположенных в районах сейсмичности более 9 баллов.
5: Также, согласно предлагаемым поправкам, в подземных пристроенных отсеках без постоянного пребывания людей, включая технические этажи и автостоянки, а также в переходных галереях и инженерных сооружениях, лестничные клетки можно будет не предусматривать, если этого не требуют другие нормы. Ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству, доктор технических наук Улукбек Бегалиев поделился своим мнением по этому вопросу.
13: Министерство строительства и архитектуры Кыргызской Республики предлагает важные изменения в строительные нормы по сейсмостойкому строительству. Согласно изменениям, будут введены ограничения в зависимости от этажного здания для ненесущих кирпичных стен. Например, вот в некоторых сейсмических районах такие ненесущие стены разрешат применять только в зданиях не выше 3 или 5 этажей. Эти изменения прежде всего направлены на повышение безопасности зданий при землетрясениях, поскольку ненесущие кирпичные стены в основном используются в каркасных зданиях. А каркасные здания, они вот при сильных землетрясениях могут создавать дополнительную опасность для жителей.
5: Отметим, что Минстрой предлагает изменить нормы сейсмостойкого строительства в Кыргызстане. Айда Низаркулова, Биринче радио.
0: Напомню, в эфире Беринчи Радио итоговый выпуск новостей. С начала года государственная страховая организация выплатила по полисам ОСАГО в общей сложности 80 миллионов 283 тысячи сомов. Такие выплаты способствуют своевременному покрытию расходов пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан и повышению ответственности водителей. Продолжение темы далее. Житель Бишкека Мирбек Джапарколов попал в дорожно-транспортное происшествие на одной из улиц города. Виновником аварии оказался другой участник движения, водитель мусоровоза. И вскоре после этого ему было выплачено 150 тысяч сомов в качестве возмещенного ущерба, причиненного его автомобилю по полису обязательного страхования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств.
14: ДТП случился месяц назад. В мою машину врезался мусоровоз. Водитель был застрахован в государственной страховой компании. Независимые оценщики оценили ущерб в 356 тысяч общий. Сейчас страховая компания мне выплатила 150 тысяч. Я застрахован. Но так как виновник ДТП был другой водитель, это его страховая компания мне выплачивает сейчас. На восстановление у меня общая сумма 356 тысяч получается, а сейчас мне ОСАГО максимальную сумму выплачивает 150 тысяч, а остальное виновник ДТП сам оплачивает.
0: Обязательное страхование гражданской правовой ответственности автовладельцев играет важную роль в защите прав пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Страховые выплаты направлены на возмещение ущерба, причиненного транспортным средством, а в некоторых случаях и расходов, связанных со вредом здоровью граждан. С начала года по полисам ОСАГО было рассмотрено 837 заявлений. Гражданам выплачено в общей сложности более 80 миллионов сомов, рассказал начальник управления страховых возмещений государственной страховой организации Азатбек Осмоналиев.
15: В 2025 году именно по полису ОСАГО выплаты у нас производятся еженедельно. И по итогам вот 5 месяцев можем сказать, что мы выплатили 80 миллионов сомов. Это перечислением на расчетные счета, которые открывают наши страхователи и выгодоприобретатели. Нужно отметить, что ОСАГО полис – это гражданская правовая ответственность наших водителей перед третьими лицами. То есть при возникновении каких-то дорожно-транспортных происшествий, его, если ответственность застрахована, то государственная страховая организация выплаты проводит пострадавшим лицам. За 2025 год такова была ситуация, что выплаты проводились тоже в таком же режиме, и было выплачено 86 миллионов сомов. Но необходимо отметить, что из общей суммы, например, прошлый год 146 миллионов было выплачено. Это была общая сумма выплат государственной страховой организации. Но нужно четко отметить, что именно по ОСАГО полису выплаты производились в сумме 86 миллионов. То есть большая часть выплат составляет это выплаты по ОСАГО полису. Также и в этом году тенденция сохраняется. То есть в 2026 году выплаты составили общую сумму было 128 миллионов сомов на сегодняшний день. Из них также можно подчеркнуть, что 80 миллионов, то есть большая часть этой суммы, было выплачено по полису ОСАГО, то есть третьим лицам, пострадавшим нашим гражданам.
0: Специалисты призывают всех автовладельцев своевременно оформлять страховые полисы. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 миллиона 700 тысяч автомобилей, из которых более 350 тысяч застрахованы государственной страховой организацией, отметил Азатбек Усманалиев.
15: Было, выделено особое внимание со стороны государства. То есть это, выразилось в том, что подняли уставный капитал государственной страховой организации. И на сегодняшний день устав государственной страховой организации составляет 1 миллиард 144,3 миллиона сомов. То есть это, можно сказать, хороший показатель, что государственная страховая организация в любом случае, при даже больших каких-то страховых случаях объемных, она может быть платежеспособной и покрыть все необходимые свои, обещанные, обязательства. Да? По этой части можно и сказать, что государственная страховая организация выполняет свои обязательства.
0: В настоящее время работа по цифровизации страховых услуг также усиливается, расширяются возможности оформления полиса онлайн и оперативного получения платежей. В Бишкеке сегодня состоялось открытие памятника академику Национальной академии наук Кыргызстана, доктору философских наук Усману Тугусакову, выдающемуся ученому, который посвятил свою жизнь развитию отечественной науки и философии. Церемония прошла с участием представителей научного сообщества, государственных деятелей, коллег, учеников и родных академика. Продолжит Аяна Шаргазиева.
16: Памятник выдающемуся кыргызскому ученому Усмане Тугусакове увековечили в столице. Сегодня здесь открыли памятник академику, который внес значительный вклад в развитие философской науки Кыргызстана и долгие годы служил отечественной академической системе. Участники мероприятия отметили, что имя Усмана Тугусакова навсегда останется в истории кыргызской науки как символ преданности знаниям, научного поиска и служения обществу. Как отметил президент Национальной академии наук Кыргызстана Бекмамат Джейнбаев.
17: Он много учеников подготовил в целом направлении, хотя у него базовый был не философ, базовый у него география. Вот в этом направлении он стал истинным ученым, философом. Он несколько лет возглавлял ученых, философов. Он был директором долгое время, диссовет он руководил. Много учеников остались. Как человек он тоже был порядочным, истинным кыргызским патриотом. Всегда он говорил открыто ученикам и другим свои мнения. Я с ним работал 5 лет, а он был вице-президентом Академии наук. Я был главным ученым секретарем в этом отношении. Именно эти 5 лет узнал его с другой стороны, как человек, как ученый. Очень жаль, что он так рано ушел.
16: Усман Тугусаков родился в 1953 году в селе Кызылары Кысыкатинского района Чуйской области. После окончания географического факультета Кыргызского государственного университета свою профессиональную деятельность он связал с Институтом философии Национальной академии наук Кыргызстана, где прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя института. Особое внимание в своих исследованиях ученый уделял философским проблемам естествознания и техники. Вопросом прогнозирования и научного предвидения. Его труды стали значимым вкладом в развитие отечественной философской мысли, как подчеркнул доктор философских наук профессор Өскен Козубаев.
17: Один из известных, знатных ученых-философов республики. У него очень много публикаций, монографий, более 300. Из них где-то 30 монографий. Очень много учеников. На сегодня известно больше 50 кандидатов и докторов наук, которые защитили свои диссертации под руководством академика Тугусакова. Ну, он известнейший и самый такой добропорядочный, добрый человек.
16: За годы работы Усман Тугусаков подготовил множество молодых ученых и внес большой вклад в укрепление научной школы Кыргызстана. С 1992 по 2017 годы он возглавлял Институт философии Национальной академии наук, а позднее занимал должность вице-президента Национальной академии наук Кыргызстана. За многолетнюю научную и общественную деятельность академик был удостоен высоких государственных наград. В 2003 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики». В 2011 году он был награжден медалью «Данка», а в 2021 году орденом «Манас» третьей степени. Помимо научной деятельности, Усман Тугусаков принимал активное участие в общественно-политической жизни страны. В 2020-2021 годах он занимал должность заместителя председателя Конституционного совещания, а также возглавлял экспертный совет аттестационной комиссии при президенте Кыргызской Республики, говорит доктор философских наук Алтынбек Бабашев.
18: Тугузаков Усман Санкулович, он еще был хорошим руководителем. Он всегда хорошо относился к своим ученикам, он всегда заботился. Например, я с ним работал, 3 года с ним проработал в качестве научного заместителя директора по науке, и тогда я на себе ощутил, как он заботится о своих учениках. Постоянно нас собирал, спрашивал. Он старался таким образом, чтобы мы не только писали диссертации и одновременно работали. Там же, знаете, в 90-х годах какие-то трудные времена были. Науки почти молодого поколения не было. Он смог удержать основной стержень института философии и молодежь.
16: Усман Тугусаков оставил после себя не только богатое научное наследие, но и школу учеников, которые продолжают его дело. Коллеги вспоминают ученого как человека принципиального, интеллигентного и преданного своему делу. Его научные исследования получили признание не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Открытие памятника стало символом уважения к человеку, который посвятил десятилетия развитию науки, образования и интеллектуального потенциала Кыргызстана. Память об Осмоне Тогусакове продолжит жить в его научных трудах, учениках и в истории отечественной науки. Аяна Шергазиева, Беренче Радио.
0: И еще одна важная информация. Президент Садыр Джапаров сегодня сообщил о возобновлении выпуска литературного журнала «Алато». «Мне в руки попал первый номер журнала, который вновь начал выходить после возобновления своей деятельности. Этот журнал стал бесценным достоянием сохранения народных традиций и развития кыргызского письменного литературного языка. Мы стараемся уделять внимание не только развитию экономики и финансовой сферы нашей страны, но и культуре, в том числе литературе. Литературный журнал, который начал долгие годы неизвестно, издавался, снова начал свою работу и радует читателей. Даст Бог, публикуя интересные статьи и материалы об истории нашего народа, языке, национальной самобытности, культуре и традициях, журнал внесет большой вклад в повышение культуры, образования и кругозора наших соотечественников. И сейчас информация о погоде на завтра. В Бишкеке временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке прогреется до 27 градусов. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беренче Радио. За режиссерским пультом сегодня работал Бахыт Ашрахманов. Хорошего вечера и, как всегда, до встречи на нашей волне.
19: Первое информационное радио.
20: Алам сыйган Айкүл баян. Айкүл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
21: Сиздерге кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле эл аралык музейлер күнү белгиленип, ага карата түрдүү иш-чаралар, акциялар өттү. Быйыл эл аралык музейлер кеңеш тарабынан музей чачыранды дүйнөнү бириктирет деп аталган тема тандалып алынган. Музей бул адамзаттын эс тутуму. Ал биздин өткөндү сактап, бүгүнкү күн менен байланыштырып, келечекке жол көрсөтөт. Музейлердин жаралышы адам баласынын тарыхын, маданиятын жана жетишкендиктерин унутпай сактоо муктаждыгынан келип чыккан. Ар бир экспонат бул өзүнчө тарых. Алар аркылуу элдин жашоо турмушу, каада салты, дүйнө тааныму ачылат. Музей тарых менен маданиятты бириктирген өзгөчө мейкиндик болуп, коомдун руханий байлыгын тереңдетет. Дал ушул биз сөз кылган музей тармагында бүгүн кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Мен силерге тааныштырып өтөйүн. Улуттук тарых музейинин билим берүү жана агартуу бөлүмүнүн башчысы Амантур уулу Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Ошондой эле Кооператив атындагы көркөм сүрөт искусство музейинин искусствону илимий жайылтуу бөлүмүнүн башчысы Света Жумакадырова, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Мына жогоруда да маалыматты айтып өттүк. Жакында эле мына музейдин баягы эл аралык күнү белгиленди. Сиздердин музейлерде кандай болуп белгиленди? Эмне иш-чараларды өткөрдүңүздөр? Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер.
22: Музей майрамы болгон музейдеги түн долбоору бул заманбап эл аралык музей практика касында кеңири жайылган. Бул 78-жылдан бери бул күн майрамдалып келет. Музейчилердин эсептик майрамынын алкагында бул күнү музейлер түн ичинде эшиктерин ачып, ар кандай программаларды сунуштайт. Өзүң жана белгилеп кеткендей, бул жылдын темасы бөлүнгөн дүйнөлөрдү бириктирген мейкиндик музейлер. Темасы айтып тургандай, музейлер жаңы заманбап коомго ылайыкташып, адамдардын башын бириктирген бир креативдик аянтчага айланууда. Биз Кооператив атындагы Кыргыз сүрөт искусство музейи бул күнү ар кандай программаларды сунуштадык. Кененирээк токтоло кетсем, ар кандай чевер класстар өткөрүлдү. Живопись, линогравюра, скульптура, жасалга колдонма өнөрү боюнча Гейз дүйнө фондунан келип, ошолор уюштурушту, өткөрүштү. Андан кийин мыкты арт образ, арт психологтан ички дүйнөгө саякат жасашты, сезимдерин кагазга түшүрүп, сүрөт, боектор менен сүрөт аркылуу фондтон алынган жан дүйнөнүн ыргагы деген көргөзмө ачылды. Ал көргөзмөнү Бүбүсара Бейшаналиев атындагы окуу жайдын студенттеринин ыргүүсүнүн коштоосунда өттү. Биздин кызматкерлерден музей музалары деген көргөзмө ачылды. Музыкалык программалар болду. Короубузда 11:00 түнкү 12:00 чейин Хан базар ярмаркасы өткөрүлдү, фуд зонасы болду, 12:00 кийин би болду, жакшы өткөрүлдү деген ойдобуз. Аны биздин социалдык барактардан чагылдырылган, баарын көрсөңөр болот.
2: Бул эми музей түнү атайын бир күндү өтө турган иш-чара болду, э?
22: Ооба.
2: Андан сырткары дагы музейден мына дүйшөмбүдөн бери деле ошол музейлерде иш-чаралар байма-бай өтүп атат да.
22: Ооба. Бул убактылуу көргөзмөлөр болуп турат. Азыркы сүрөтчүлөрдүн жеке көргөзмөлөрү ачылат. Мисалы, биринчи күнү эле Таджикстандын маданият күндөрү ачылды, ошону көрүп кетсеңиздер болот. Жеке көргөзмөлөр ачылып жатат. Ар кандай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Суббота күндөрү чебер класстар өткөрүлөт. Биздин музейде салттуу кол өнөрчүлүк боюнча борбор ачылган. Ошол керектүү камсыз болгон жабдуулары менен ал жерде мастер-класстар, лекцияларды укса болот.
2: Сиздердин музейде эл аралык музей күнүн кандай майрамдадыңыздар, кандай иш-чаралар болду?
3: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биздин ушул тарых, улуттук тарых музейинде ошо өзүбүздүн профилге байланыштуу ошол багытты камтыган ошондой бир өзгөчөлүктөр менен иш-чараларды уюштурдук. Бул эми музей деген өзү негизи бир топ функцияларды камтыйт. Баягы угармандарга дагы мындай жалпы маалымат бере кетели. Музейдин эң негизги баягы функцияларын карай кетсек, бул мурастарды, баалуулуктарды, коомдук бир жетишкендиктерди сактоо, аны илимий айлампага киргизүү, ошондой эле аны популярдаштыруу, коомчулукка жеткирүү функциялары болсо, анан дагы бир эң маанилүү функциясынын бири бул маданий өнүктүрүү, анан билим берүү, тарбиялык функциялары да бар. Мына ошол дайым бул музейлер туруктуу түрдө ошол иш-чараларды камтып, ошол ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет да. Анан кээде ушундай бир көргөзмөлөр уюштурулат. Бул эми тематикалык, ар бири ошол музейлер өздөрүнүн профилине жараша. Маселен, аймактануу музей, же болбосо мемориалдык музейлер болушу мүмкүн, же болбосо көркөм сүрөт музейлери өздөрүнүн тармактарына ылайыктуу ошол иш-чараларды, көргөзмөлөрдү, убактылуу утурумдук көргөзмөлөрдү уюштуруп турат. Анан баягы туруктуу экспозициядан сырткарычы. Анан биздин тарых музейинде дагы ушундай бир тематикалык иш-чаралар болуп турат. Ал эми бул эл аралык музейлер күнүнө келе турган болсок, 18-майда бул дүйнөлүк коомчулукта ошол калыптанган бир салттуулук бар. Ошол бир күндү ошол музей түнү деген акция өткөрүлөт. Бизде дагы ошол музей түнү акциясы 18-май күнү өткөрүлдү. Анан бизде ошол түнкү 10:00 чейин созулду бул иш-чарабыз. Анан жалпы эми мындай карай турган болсок, бир канча блоктордон кылды. Биз албетте биринчи ошол концерттик бөлүк кылып, расмий ачылыш бөлүгү, анан концерттик бөлүк кылып, анан андан кийин анан тематикалык иш-чараларга көңүл бурдук. Булар негизинен кыргыз маданиятын чагылдырган өзүнчө бир блок болду. Мында кыргыздын этно кийимдеринин мода көргөзмөлөрү болду дагы. Кыргызстанда белгилүү бир дизайнерлер, белгилүү бир жанагындай кыргыз салттуулугун, кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө

В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Добрый день, в эфире Беренче Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных учреждениях прозвенит 29 мая. В этом году последний звонок для выпускников прозвенит для 80 829 учащихся. Это данные, которые ранее предоставляло Министерство просвещения Кыргызской Республики. Отмечается, что уже со 2 июня в школах страны начнется государственная аттестация выпускников. В Министерстве просвещения напомнили о запрете сбора денежных средств организации внешкольных развлекательных мероприятий, а также управление автомобилями несовершеннолетними категорически запрещено. Призываем обратить особое внимание на безопасность детей и самих родителей. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как будет проходить последний звонок в этом году, какие меры предосторожности должны предпринять дети и их родители, а также о том, как будет обеспечена общественная безопасность школ. Школьников в этот день. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления школьного образования Министерства просвещения Кыргызской Республики Амана Иканова. Помимо этого у нас в студии находится начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Джумадиль Ширалиев, а также чуть позже к нам присоединится главный специалист Департамента образования мэрии города Бишкек Гузель Турдубаева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Аман Ишенбекович, мы, конечно же, начинаем с вас. Расскажите, пожалуйста, в этом году сколько выпускников окончат школы и какая у вас есть информация именно по этому вопросу?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые соотечественники. Давайте обратимся к цифрам, которые наглядно демонстрируют масштаб сегодняшнего количества учеников, которые заканчивают в этом году. То есть, которые получают базовое общее образование, то есть 9 классов, оканчивает более 135 тысяч учащихся. Перед каждым из них сейчас стоит серьезный выбор. Продолжит обучение в 10 классе родной школы или сделать шаг в сторону профессионального образования, поступить в колледжи, техникумы и профессиональные лицеи, чтобы быстрее получить востребованную на рынке специальность. Особое трепетное внимание всей страны сегодня приковано к 11-классникам. В этом году полное среднее образование завершает почти 81 тысяча выпускников. Вдумайтесь в эту цифру. Это огромная, молодая, амбициозная сила. Это будущее кадровое, интеллектуальное, технологическое ядро нашего государства.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, мы знаем о том, что в этом году последний звонок будет отмечаться именно не 25, а 29 числа. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Значит, 29 мая 2026 года во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики будет проходить одно из самых волнующих, торжественных и знаковых событий года. Это праздник последнего звонка. От имени Министерства просвещения Кыргызской Республики я рад приветствовать всех, кто настроен сегодня на волну Беренче Радио. Этот учебный год для всей нашей системы образования был периодом глубоких трансформаций, масштабных реформ и упорного созидательного труда. Многие граждане в эти дни задают справедливый вопрос. Почему традиционный праздник последнего звонка перенесен с привычного 25 мая на сегодняшний день, то есть на 29 мая? Позвольте официально разъяснить эту позицию нашего ведомства. В марте текущего года кабинетом министра было принято решение продлить весенние каникулы для наших школьников на 4 дня. Это было сделано исключительно в интересах защиты здоровья детей в период неблагоприятных климатических условий. Однако государственные образовательные стандарты требуют от нас полной и качественной выдачи учебного материала, чтобы наши ученики не потеряли в качестве знаний и освоили программу в 100% объеме, эти 4 дня были компенсированы в конце мая. И сегодня наши дети пойдут с чистой совестью, полностью завершив учебный план.
0: Скажите, пожалуйста, вот по, скажем так, программе, да, последний звонок – это день, как он именно должен проходить, какие вы давали поручения всем школам страны для того, чтобы они обеспечили проведение этого дня на должном уровне?
1: По этому поводу Министерством просвещения 30 апреля 2026 года под номером 593/1 издан приказ о завершении 25-2026 учебного года. И, значит, что гласит в этом приказе? Значит, во всех общеобразовательных организациях будут проходить торжественные мероприятия 29 мая с 9 часов будут начинаться. И также руководителям районных или городских отделов образования были даны поручения об организации круглосуточного дежурства ответственных работников территориальных органов управления образованием, а также ознакомить этим приказом директоров всех общеобразовательных организаций под роспись и довести до сведения родителей или законных представителей обучающихся на родительских собраниях, а также за неисполнение данного приказа принять меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения, а также осуществлять систематический мониторинг о ходе подготовки и проведения торжественного мероприятия «Последний звонок». Также предоставить управление школьного образования информацию об итогах проведенного мероприятия до 30 мая 2026 года. А также директорам всех общеобразовательных организаций были объяснены, запрещены незаконные сборы с обучающихся родителей, законных представителей денежных или иных ценных средств на организацию проведения торжественного мероприятия «Последний звонок», а также на организацию мероприятий, кроме торжественного мероприятия, указанного в этом пункте 1 настоящего приказа. Также провести разъяснительные работы с родителями, законными представителями об их ответственности за жизнь и здоровье обучающихся во время торжественных мероприятий, проводимых вне территории общеобразовательных организаций. Также запрещено использование огнеопасных, травмоопасных фейерверков, технического оборудования и других средств, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также запуск экологически вредных гелиевых шаров. Также возложена ответственность за обеспечение мер безопасности жизни и здоровья участников торжественного мероприятия «Последний звонок». Но после торжественной линейки вся ответственность переходит на плечи родителей. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, позаботьтесь о своих детях, чтобы сохранить их жизнь и здоровье.
0: Такое уточнение небольшое. Вот вы сказали о том, что запрещены помимо фейерверков гелиевые шары тоже, да?
1: Да. Вот. Ну это же сейчас в этом году же особенно, ну каждый год там мы видим по последнему звонку, многие выпускают гелиевые шары, а это же вредные, поэтому проблемы тоже мы запретили.
0: Они запрещены начиная с этого года или до этого уже было такое?
2: Нет, до этого тоже.
0: До этого тоже было, да?
2: Не использовать гелевые шары именно для запуска. А так для оформления можно.
0: Хорошо. Гузель Денисовна,
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте. Присоединились к нашему эфиру. Вот хотелось бы по городу Бишкек узнать. Мы знаем, что самое большое количество все-таки детей-выпускников в городе Бишкек находится. Это и большая ответственность, да, со стороны мэрии и школ Бишкека. Вот какую работу вы тоже проводили с самими школами? Вообще у нас сколько в городе школ вот в этом году выпускает выпускников?
2: Вообще в начале этого учебного года, 25-26, у нас составляется же план, межведомственный план, это совместно с мэрией, со всеми структурами, подразделениями, и на протяжении вот этого учебного года у нас каждую четверть были встречи организованы с участием ГУВД города Бишкек, мэрии города Бишкек Виктория Андреевна наша, со всеми директорами и на местах, на районах с родительской общественностью. Начиная вот с конца сентября эту проблему мы уже поднимали. знали, что никаких сборов, никаких подарков, подготовка к этому, ну, этот последнему звонку, вообще, да, процесс. У нас в этом году из 120 школ оканчивает около 30 тысяч, это 22 тысячи вроде 9 классов, и 9 тысяч чем-то это уже у нас идут, это 11 класс, вот точно цифру не помню. И, значит, на местах, уже начиная вот с марта, у нас активно ведутся эти мероприятия. Вот в апреле нам спустили приказ Министерства просвещения. На основании уже каждый этот регион, город Ош, Бишкек, мы делаем свой приказ. Проводится уже вот график есть, который утвержденный графики мы сдаем в мэрию города Бишкек. И проводились и в школах. Встречи с родителями до сих пор проводятся, именно с выпускниками до этого времени провели. Потом каждый этот приказ, каждый директор, он руководитель школы, ознакомился и за подписью. Они вот что ознакомились с приказом и берут на исполнение этого приказа. Вот как прописано, если будет какое-то нарушение, то они будут нести ответственность за это неисполнение этого приказа. На местах у нас вот в райадминистрациях, начиная с 14-го, вот в Октябрьском, 19-го на Первомайский район, это главы районных администраций с населением, это именно с директорами и с родительской общественностью, Свердловский район, Ленинский вообще, 30 апреля они встретились. Вот сегодня у нас было совещание директоров, где Виктория Андреевна, наш руководитель, также с директорами садиков, школ, они по отдельности встречались. Также этот вопрос, что именно денежные сборы, чтобы единовременно, ровно в 9 часов, чтобы начать во всех образовательных организациях, это по республике, в приказе прописано, вот было сказано, что начинается этот последний звонок, торжественное мероприятие. И после завершения торжественного мероприятия все ученики должны разойтись, да, это как под ответственность родительской общественности. Кроме этого, мы отрабатываем город Бишкек с ГУВД города Бишкек и УПСМ города Бишкек совместно, потому что за каждой школой у них есть количество выпускников, и у нас закрепленные есть на основании совместного плана инспектор ИДН в школе и также инспектор ГАЕ УПСМ, и это управление патрульной службы милиции называется. Они все будут в этот день в школах. И составлены, значит, графики держу в школах. У нас в районных управлениях образования, департаменты образования, и предыдущие годы это было, и в этом году будем круглосуточно дежурить. И также это параллельно, наверное, в этом году, да, Айушентовску, да, опять рейды по всем вот этим заведениям, это кафе, рестораны, бары, ночные клубы, мы будем ездить. В прошлом году тоже до утра все ездили, мы тоже были в составе этих групп. Вот все это активно сейчас, разъяснительные вот эти мероприятия проводятся, мы доводим вот эту информацию. И также указываем ответственность и учителя, классного руководителя, и директора, и в то же время родителей.
0: Вот раз мы как раз плавно перешли к представителю МВД, расскажите, пожалуйста, в этом году какие мероприятия должны быть проведены? Вот как сказали, что в прошлом году тоже буквально до утра, да,
2: вы мы дежурили.
0: Смотрели, и дежурили, изучали, находили, да, тоже были. Детей, которые находятся вот в таких заведениях. Какая работа в этом году должна быть проведена?
3: Еще раз здравствуйте, начальник службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек, полковник милиции Шералиев Джумандиль. Личный состав органов внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Личный состав органов внутренних дел городской милиции будет совместно с органами местного самоуправления организовывать и проводить рейдовые мероприятия на территории города Бишкек. Это увеселительные заведения, вечернее время, эшпиримтюн, рейдовые мероприятия. Также будет, как до этого было выше сказано, в каждой школе будет обеспечена охрана общественного порядка. На линейке именно будут обязательно стоять сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники управления патрульной службы милиции и сотрудники органов внутренних дел, это службы патрульно-постовая служба, участковые инспектора милиции. В каждой школе минимум будет находиться по 6 сотрудников, плюс еще будет ответственные от руководства подразделений. Это 7-8 сотрудников милиции в каждой школе будет находиться во время проведения линейки.
0: Угу. На самом деле это достаточное количество, да, чтобы
2: количество.
0: Нужно было обеспечить безопасность детей. Вот по вот этому вот последнему звонку обычно, как только заканчивается мероприятие, дальше вы, получается, тоже патрулируете, да, смотрите именно по городу, вот как обстановка происходит, да?
3: После окончания линейки будет организовано патрулирование силами и средствами Главного управления внутренних дел. Патрулирование будет в местах массового скопления школьников, также будет в парковых зонах. Это все в дневное время. Я до этого говорил, что в вечернее время мы будем организовать рейдовые мероприятия. Также в дневное время на выездах и въездах города Бишкек будут стоять блокпосты для того, чтобы не допустить вождение несовершеннолетними авто, мототранспорта в зону отдыха, это в ущелье горные или же к водоему. На постах будут обязательно находиться сотрудники ИДН, я повторяюсь, и УПСМ. Это блокпосты на въездах и выездах в город Бишкек.
0: То есть, получается, школьникам вообще запрещено покидать территорию, да?
2: Потому что, видите, вот эти выезды ранние годы, мы же ей были случаи, несчастные случаи были с участием, аварии были. И в связи с этим это необходимо и нужно, потому что наши выпускники, это только последний звонок. Перед ним еще предстоят государственные экзамены, они должны сдать. И как получат аттестаты, и они уже будут несовершеннолетние, свободные, и пусть будет ответственность уже родителей. А со школы, вообще уже со стороны образовательных организаций, мы будем вот так проводить и требовать, чтобы они тоже выполняли требования и приказы.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, вот сам последний звонок, обычно он длится не такое большое количество времени, да? И вот в этом году тоже говорится о том, что сборы, как и ежегодно, конечно, запрещены. Вот что запрещается? Любой это подарок, да, получается? Или вот что входит в это понятие тоже?
2: Ну, вы знаете, это по-разному. Обычно выпускники собирали деньги, поздравляли учителя, предметников, да, администрацию. Сейчас вот последние годы, вот эти последние 2-3 года вообще этого, вот можно сказать, мы исключаем. Значит, оформляется как обычно, и в разных школах по-разному уже выпускников количество. Например, в одной школе может быть, где 5 тысяч учится, возможно, там 5-6 классов заканчивает 11 классиков. В какой-то школе один класс, где-то 4, где-то 8 классов. И мероприятие ровно в 9 начинается, и она длится обычно час-полтора, максимум 2. Потому что там же есть торжественная часть, да, вот зачитывают приказ, потом поздравления, потом каждый класс выходит, ну, это такая процедура, потом танец, вот этот последний вальс называется, поздравляют их из родительского комитета, учителя, первые учителя, которые обучали их в первом классе, ну, так, это очень хорошее мероприятие, и это максимум 2 часа. И потом они обычно до обеда, да, потому что они идут в класс, там разные расписываются, что-то друг другу дарят, да, вот и оформляют какой-то стенд, а потом уже расходятся.
0: Вообще небольшой подарок в качестве цветов учителю, это в принципе нормально, правильно?
2: Ну да, если это не сборы, если не заставляли от каждого, да, вот собирали, чтобы сделать подарок, то я думаю. Потому что и так у нас ученики дарят своим учителям цветы.
0: Вот хотелось бы представителями просвещения тоже задать вопрос так поподробнее. Смотрите, получается, вот цветы подарить можно. Что вы будете рассчитывать и как, скажем так, прям денежные сборы? Если это со стороны родителей какие-то более крупные сборы для подарка школе, что вообще должно подходить под эти все критерии, чтобы казалось, чтобы было видно, что вот такое делать нельзя?
1: Давайте я озвучу официальную позицию Министерства просвещения, закрепленную специальным приказом нашего министра, уважаемый доктор Кушашинова, который наша святая обязанность – это защитить кыргызстанские семьи от необоснованных финансовых нагрузок и гарантировать абсолютную безопасность каждого ребенка в этот праздничный период. Можно условно разделить на три правила. Да? Давайте первое правило – это на территории всей Кыргызской республики введен категорический запрет на любые денежные сборы на последний звонок. Запрещено собирать деньги под любыми предлогами – на подарки школе, на презенты администрации, на дорогие букеты или памятные подарки учителям. Образование, мы знаем, в нашей стране бесплатное, а благодарность педагогам должна выражаться в теплых словах и успехах в учебе, а не в конвертах или дорогостоящих вещах. Я официально заявляю, уважаемые руководители областных, городских и районных отделов образования, директора школ, если в вашей образовательной организации будет зафиксирован хотя бы один факт сбора денег, даже если он прикрывается решениями родительских комитетов или называется добровольным, меры дисциплинарного взыскания вплоть до немедленного увольнения занимаемой должности по статье будут приняты незамедлительно. Контроль со стороны министерства будет тотальным. Второе правило. Все праздничные мероприятия должны ограничиваться исключительно рамками официальной школьной линейки, которая начнется 29 мая по всей стране в 9 часов утра. Проведение любых неофициальных выпускных вечеров, банкетов в ресторанах, кафе, ночных клубах или развлекательных центрах строго запрещено. Также под запретом находятся массовые выезды выпускников на природу, горные ущелья или к водоемам. Школа несет ответственность за ребенка на линейке, а далее эта ответственность полностью переходит к родителям. И последнее, третье правило – это общественная безопасность. На пришкольных участках категорически запрещено использование любых огнеопасных, пиротехнических или травмоопасных спецэффектов, фейерверков, хлопушек и салютов. Вроде кажется безобидные, но иногда могут такие эти тяжести принести ученикам.
2: Вред здоровью.
1: Кроме того, проявляя заботу об экологии нашей прекрасной Родины, и следуя современным стандартам, министерство запрещает массовый запуск в небо гелиевых воздушных шаров, которые в последнее время становятся трендом, да, которые загрязняют окружающую среду. Отдельно, очень серьезно, я хочу обратиться к родителям наших выпускников. В те дни Министерство просвещения будет работать в тесном контакте с Министерством внутренних дел и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения. По всей республике будут развернуты рейдовые мероприятия. Пожалуйста, проявите гражданскую родительскую зрелость. Ни в коем случае не передавайте ключи от личных автомобилей своим несовершеннолетним детям. Выпускник за рулем без прав – это прямая угроза жизни окружающей самого ребенка. Беспечность в этот день недопустима. Минутная слабость взрослых не должна обернуться трагедией, которая омрачит этот светлый праздник.
0: А скажите, пожалуйста, вот, например, в день последнего звонка учителя будут следить все-таки за детьми, да, пока. А если они будут собираться, вот 29-е это пятница, следующий день это выходные дни. Если выходные дни они уже выйдут на природу, это получается же уже ответственность их родителей, правильно?
2: Ну, в любом случае у нас будут, дежурства будут. А так, да, ответственность родителей вообще. Выходные дни, вечернее время, ночное время. И на сегодняшний день у нас есть этот административные штрафы за неисполнение своих родительских обязательств. Они, родители, тоже несут ответственность и будут оштрафованы.
1: Ну, не только 29 да, мая, например, вот до начала итоговых аттестационных экзаменов тоже проводится каждый день круглосуточное дежурство. Это районный отдел образования уже издает свои внутренние приказы, которые обязывают директоров общеобразовательных организаций, чтобы они вот организовали дежурство именно из числа педагогического коллектива.
0: Скажите, а как будут наказываться вот эти случаи, если вдруг станет известно о том, что школа или кто-то из учителей все-таки просит или, может быть, требует даже какой-то подарок школе или себе? Вот раньше такие случаи тоже были, да, наверное?
1: Ну, иногда вот зафиксируются такие факты. Мы комиссионно выезжаем, если там такой крупный этот, ну, который
2: на месте,
1: вызывает резонанс в обществе, мы выезжаем на место и там же решаем комиссионно. И как раз по степени тяжести мы потом их наказываем, вплоть до увольнения.
0: А вообще школам нельзя дарить, получается, вообще никакие подарки, да?
2: Да, потому что это официально, законом запрещено.
1: Как они будут дарить подарки?
0: Хорошо, вот расскажите, пожалуйста, когда начнутся государственные аттестационные экзамены, как они будут проходить? Обычно они начинаются уже в начале июня, да, и вот какое расписание в этом году?
2: 2 июня у нас начнется, да?
1: Значит, уважаемые родители, дорогие выпускники, праздник последнего звонка – это прекрасный эмоциональный момент, но мы должны помнить, что это лишь короткая передышка перед главным академическим испытанием. Уже в начале июня для выпускников стартует итоговая государственная аттестация. Министерство просвещения официально утвердило единый график проведения выпускных экзаменов. Сроки определены со 2 по 13 июня 2026 года. Я прошу выпускников и особенности родителей внимательно записать или запомнить эти даты, чтобы ориентироваться только на официальную информацию. Для выпускников 9 классов утверждено следующее расписание. 2 июня ребята сдают письменный экзамен по математике, алгебре. 5 июня пройдет изложение по родному языку и литературе. Также в зависимости от языка обучения в школе это будет или кыргызский, или русский, или узбекский язык. 9 июня выпускники сдают комплексный тест по государственному кыргызскому языку. Этот тест обязателен для школ с русским, узбекским языками обучения. 12 июня завершающий устный или письменный экзамен по истории Кыргызстана. Для выпускников 11 классов график выглядит следующим образом. 2 июня, значит, 11-классники пишут итоговое эссе по родному языку и литературе. 5 июня их ждет письменный экзамен по математике, алгебре, началам анализа. 9 июня обязательный экзамен по истории Кыргызстана. А 12 июня комплексный тест по государственному кыргызскому языку для школ с русским или иными языками обучения. Хочу подчеркнуть и успокоить всех участников образовательного процесса. Все экзаменационные задания составлены строго в рамках школьной программы государственного стандарта. Никаких сторонних или усложненных тестов или заданий, не входящих в учебники, не будет. Главное сейчас для выпускников – это сохранять спокойствие, сосредоточиться, верить в свои силы и продемонстрировать те знания, которые вы бережно копили все эти 11 лет. А государство обеспечит максимальную прозрачность и объективность проведения итоговой государственной аттестации.
0: Вот сейчас проходит ОРТ, да, сегодня начался второй этап, и вот до этого, когда к нам приходил представитель, она говорила о том, что Чинара Батракеева говорила о том, что пока пороговый балл не определен, ну, скорее всего, в этом году он останется на том же уровне. Вот эту работу вы будете совместно проводить, наверное, уже после сдачи ОРТ, да? Когда будет точно известно, какой балл определен пороговым в этом году? И обычно, получается, он же вручается после госэкзаменов, да,
2: сертификат? Он обычно вручается вместе, да, с аттестатами. Да. Вот как раз аттестат у нас в середине июня же, 21 или 23 июня.
1: Вот. Мы предлагаем вот как раз после окончания этих итогов госаттестации можно этот провести еще раз по ОРТ.
2: Дополнительный
1: эфир. Там и могут подробно этот получить информацию.
2: Да, это, наверное. А так до сегодняшнего дня раньше было 110 пороговые. Да.
0: Хорошо. Вот к представителям МВД хотелось бы задать вопрос. Особое внимание каждый год уделяется тому, чтобы дети не садились за руль, чтобы родители не давали ключи своим детям. Вот как будут работать в этот день еще и камеры безопасного города? Наверное, они тоже будут усиленно смотреть за тем, кто нарушает правила, кто вообще управляет этим транспортом, вот как будет работа построена именно в этом плане по безопасности на дорогах?
3: Я говорил, что в этот период личный состав Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел города Бишкек будет переведен на усиленный вариант несения службы. Также камеры безопасного города будут работать в усиленном режиме. Будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения. Будут также особое внимание обращены на места скопления, массового скопления несовершеннолетних, парковых зонах, я как говорил. И с помощью камер мы будем выявлять, за рулем несовершеннолетний едет или как, я повторяю, что это в усиленном варианте все будет, и безопасные камеры безопасного города будут работать в усиленном варианте.
0: А какая ответственность лежит на самих подростках и на родителях вот за нарушение вот этих правил, если вдруг получается все-таки их остановит патрульная служба, дальше какие обычно процедуры проводятся, какое нарушение?
3: Если за рулем несовершеннолетний, машина автоматически ставится на штрафстоянку, протокол выписывается на родителей, на законного представителя или на родителей школьника. Потому что передача автотранспортных средств, есть статья в кодексе о правонарушениях, по этой статье будут приниматься меры в отношении родителей. Ну а машина, еще раз повторюсь, автоматически ставится на штрафстоянку.
0: А какое получается, вот если, например, куда можно будет жаловаться, если вот просто горожане, да, увидят, что правила нарушаются, что вот общественная безопасность вообще нарушается, куда можно позвонить, если что?
3: На круглосуточный номер 102 или же к ближайшему милиционеру сообщить о правонарушении, о увидевшем случаи правонарушения или готовящиеся случаи правонарушения, еще раз повторяю, круглосуточный номер 102 или же ближайший милиционер.
0: Получается, что в этот день будет дежурство на самых таких точках, где чаще всего много времени проводит молодежь, да, это вот в парках разных,
2: парках, скверах.
3: Да. Да, вы правы, так и будет организована служба.
0: Хорошо. Гузель Денисовна, вот по работе тоже хотелось бы узнать. Город Бишкек, он после административно-территориальной реформы он стал больше, да, все-таки и ответственности стало больше. Школы, за которыми вот мэрии города тоже нужно, получается, уследить и провести работу. Вот сейчас до последнего звонка еще есть, получается, чуть больше недели. Какая еще работа, встреча? Вот вы сказали, например, сегодня, да, была встреча проведена Викторией Мозгачевой,
2: да, с директорами школ. К нам по линии АТР присоединились 18 школ, и они уже считаются нашими городскими, совместно с ними у нас 120 школ. У нас не только с родителями выпускников, сейчас в школах классным руководителем также проводятся разъяснительные мероприятия до последнего звонка. Каждый этот будут проводиться с каждым классным руководителем со своим классом, потому что предстоят летние каникулы. Это о безопасности детей на улицах, потому что тоже бывает очень много ДТП летнее время. Родители находятся на работе, дети могут, маленькие дети, гулять, кататься на роликах, на велосипедах, бывают случаи ДТП. Во время, около водоемов, рек, когда отдыхают, на озеро ездят тоже, чтобы соблюдали именно правила безопасности околоводных, вот, бассейнов тоже это входит. И также с родителями, что несут ответственность за жизнь, безопасность и здоровье ребенка. Это именно законные представители, опекуны. А это у нас являются уже родители. И больше всех у нас уделяется время. Это детям, это дети-сироты круглые, дети, чьи родители являются.

0: Видите, вечера вот прошла этот вручение свидетельства и этот аттестата о завершении, да, учебного года. Вообще, 11-классник закончил учебу, ему вручили, он уже не является учеником. Здесь уже несут ответственность родители. Хотя мы всегда с родительскими комитетами тоже, руководители, директора школ работают, чтобы они не скрывали, предоставляли свои этот, именно информацию, где они планируют. Потому что после, как вручили, мы уже не несем ответственность за этих детей. Но мы просим, потому что эту информацию мы уже сдаем в ГУВД, это города Бишкек. Они также за этими ресторанами закрепляют, этот, укрепляют, и там это, на время проведения вот этого вечера, значит, сотрудники ГАИ и это, да, инспектора. Но если, вот скажем, 5 лет назад почти 70-80% вот выпускники проводили вот эти выпускные вечера. На сегодняшний день, вот если взять прошлый учебный год, это 24-25, это был, может, один класс собирался, единичные случаи и не такое. Раньше все выпускники собирались прямо в ресторане, 200 человек, это уже с родителями 400 было. На сегодняшний день такого нет, потому что, наверное, это вот результат наших вот этих совместных усилий. Усиленных вот этих мероприятий, разъяснительных мероприятий, что мы проводим, потому что не каждого ученика могут сопровождать родители. И после эти выпускные этот, баллы у них длятся до утра иногда, дальше выезжали даже на природу. Сейчас вот таких случаев уже нет и не зафиксировано. В прошлом году у нас было все спокойно, тихо. И не только в школах, и территориально, вот местное самоуправление, это райадминистрации, мэрия города Бишкек совместно с правоохранительными органами, они также на местах работают с руководителями вот этих кафе, ресторанов. Тоже их ответственность тоже мы этот, ну, подчеркиваем, что они тоже несут ответственность за проведение таких мероприятий.
1: Вот в этом году выпускные вечера, вот как и ежегодно, как вы проводите именно в это время работу, да? И, например, сейчас большинство мероприятий, торжеств, они проходят до 10 часов вечера, да, мы знаем, и сейчас все соблюдают, да, вот этот
2: закон
1: режим.
2: Закон о тишине,
1: да. Да, закон о тишине. Вот выпускных вечеров это, естественно, тоже касается, да? Вот
2: да,
1: какую работу с ресторанами и вообще в эти дни вы будете еще проводить?
2: Проводится профилактическая работа с хозяевами, с администрацией ресторанов, ночных клубов о том, чтобы соблюдались требования закона о тишине. До 22 часов обязательно в данный момент проводятся мероприятия о том, чтобы рестораны или кафе брали ответственность, про выпускные вечера я имею в виду, чтобы минимизировать, да, как можно. Мы, конечно, запретить это не можем,
0: но
2: мы обеспечиваем охрану общественного порядка. Профилактическую беседу заранее мы проводим с родителями, с родительскими комитетами, с хозяевами, еще раз повторяюсь, и администрацией увеселительных заведений, чтобы минимизировать такие случаи.
1: Напомните, пожалуйста, какая ответственность лежит на учениках, которые в состоянии алкогольного опьянения, да, или, может быть, некоторые бывают энергетиков, выпьют, да, и тоже садятся за руль. Вот это же одно из самых страшных, да, то, что может привести к каким-то последствиям.
2: Да, ответственность, согласно Кодексу о правонарушениях, статьи 43, ответственность несовершеннолетних рассматривается применением взыскания размером штрафа, налагаемого на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет за совершение правонарушения, не может превышать 50% от размера штрафов, предусмотренных особенностью части настоящего кодекса, но не более 50 расчетных показателей. При отсутствии у ребенка в возрасте от 16 до 18 лет официального заработка, достаточного для уплаты штрафа, штраф в размере, указанном с настоящей статьи, налагается на родителей или лиц, их замещающих. По статье 102 уклонение от родительских обязанностей, невыполнение родителями или лицами, их замещающими, обязанностей по воспитанию детей –

0: повлекшие совершение ребенком в возрасте до 16 лет деяния, содержащие признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрено настоящим кодексом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей. По поводу того, что ребенок будет за рулем, я уже говорил, еще раз повторяюсь и пользуясь случаем, призываю родителей, не давайте ключи, не передавайте, ни в коем случае не передавайте ключи несовершеннолетним детям. Ваша минутная слабость родителей может привести к очень плохим последствиям, да, к трагедии, как говорят коллеги. Поэтому еще раз призываю родителей, не передавайте ключи в этот день ученикам.
1: А вообще, по вашему мнению, вот мы сейчас услышали, что выпускных вечеров становится меньше. В день последнего звонка или выпускных вечеров становится ли меньше каких-то происшествий, вот, скажем так, из-за, наверное, камер безопасного города? Может, повышается ответственность самих родителей и учеников, и они, может быть, меньше дают? Вот как вы заметили в последние годы, что вы заметили?
0: Согласно анализам, камеры наружного видеонаблюдения безопасного города очень помогают, очень эффективно с помощью этих камер раскрывать не только преступления, но и правонарушения, такие как правила дорожного движения, допустим, те же случаи вандализма. С помощью камер наружного видеонаблюдения милиционеры, соответственно, мы, органы внутренних дел, раскрываем более быстрее по времени, более оперативнее преступления, еще раз говорю, и правонарушения. Поэтому камеры безопасного города, камеры наружного видеонаблюдения, которые выходят в командный центр МВД Кыргызской Республики, это очень эффективные средства. Поэтому и родители, и даже наши ученики в каждой школе, я хотел бы отметить, благодаря мэрии города Бишкек, в каждой школе у нас стоят камеры видеонаблюдения.
2: Это ВПН-камеры, они 360 градусов вот так берут этот охват.
0: Это даже в целях безопасности наших учеников.
2: Помогает даже ДТП, там, если драки, даже на территории, где-то там, да, но это не ученики, вот ночное, вечернее время, можно через эти камеры уже напрямую, да, уже в ГУВД уже есть этот, фиксирует, где драка. И это этот фейс опознающий, да, по лицу.
0: Распознание лиц, камеры.
2: Если кто-то в розыске, они уже можно определить.
0: Также для безопасности учеников во всех наших городских школах, 120 школах, установлены тревожные кнопки. Это тоже в целях безопасности учеников.
1: И еще такой вопрос. Часто выпускники, они сейчас тоже одно из популярных таких видов отдыха, это аренда домов или аренда загородных домов, тоже вот на вместо выпускного вечера, да, это может быть такое времяпровождение. Вот с такими домами вот, на нарушения тоже вы будете в эти дни реагировать, да, если вдруг соседние жители домов будут говорить о том, что здесь шум, что-то проходит, вот часто такие случаи вообще?
0: В обязательном порядке реагировать мы будем, мы обязаны реагировать. Еще раз хотел бы повториться, что если кто-то из граждан увидел правонарушение или увидел, что будет
3: Планируется вечеринка.
0: Короткий номер 102 или ближайший милиционер, круглосуточный номер 102. Можно мы, понять. Соответственно, будем реагировать на вызов, выезжать и проводить на местах соответствующую профилактическую работу.
2: Но на местах это сотрудниками МТУ тоже проводятся, квартальными тоже вот эти разъяснительные мероприятия вот уже в райадминистрациях проводят, чтобы они тоже знают же, какие дома сдают, где проживают квартиранты или где можно снимают, да, вот для торжеств. И тоже это будет на контроле, думаю.
1: Хорошо. Аман Ишенбиевич, вот этот учебный год закончится, да, и у выпускников начнется поступление в вузы тоже. Вот оно будет в этом году тоже проходить на портале, да, этим занимается уже Министерство науки. Вот новый учебный год ранее было объявлено о том, что он начнется с 15 сентября. Вот хотелось бы чуть больше информации от вас получить по вот этому вопросу.
4: Да, уважаемые радиослушатели, пользуясь возможностью столь масштабного эфира на главной радиостанции страны, я хочу официально озвучить стратегическое решение Министерства просвещения Кыргызской Республики, которое касается долгосрочного планирования образовательных процессов в нашей республике. Мы официально подтверждаем, что министерством утверждена реформа, согласно которой следующий учебный год начнется не с 1 сентября, а 15 сентября. Это решение Кабинета министров и нашего ведомства является взвешенным, осознанным и экономически и социально обоснованным. И оно связано с двумя большими мероприятиями. Uh-huh. Это саммит стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, и проведение Всемирных игр кочевников. А также этот сдвиг учебного календаря позволяет, с другой стороны, продлить полноценный летний отдых как для наших учащихся, так и для педагогического состава, что положительно скажется на их продуктивности. Во-вторых, это решение оптимально разгружает транспортную и туристическую инфраструктуру нашей страны, так называемый бархатный сезон, позволяя семьям планировать качественный внутренний отдых. При этом хочу успокоить педагогическое сообщество и родителей. Завершаться учебный год будет, как обычно, установленные сроки в конце мая. Это уже про 27-й год, я говорю. И государственный норматив учебных часов ни в коем случае не пострадает. Вся учебная программа будет перераспределена равномерно и грамотно в течение учебных месяцев без перегрузки для детей. Значит, это означает, что Кыргызстан переходит на гибкие, современные и удобные для граждан стандарты организации жизни и учебы.
1: Значит, пока информация точная, что никакой перегрузки это в будущем не окажет, да?
4: Да, конечно.
1: Хорошо, вот у нас остается около 3 минут до конца эфира. Резюмируя сегодняшний эфир, Гузель Демишевна, вот скажите пару слов. В скором времени уже последний звонок. Может быть, ваши пожелания, предостережения, советы родителям и вообще самим ученикам?
2: Ну, хотелось бы, чтобы каждый из нас, как гражданин Кыргызской Республики, своей гражданской позиции, чтобы отвечали, несли ответственность за жизнь, за безопасность своих детей. Каждый из нас являемся родителями, мамами, папами, братьями, сестрами. И чтобы не позволяли мы нашим детям, чтобы в будущем, чтобы мы нас огорчили или мы переживали за них. Чтобы все в рамках закона, в рамках, значит, плана, каждая школа пусть нормально проведет свое это мероприятие торжественное 29 сентября. Мы все будем работать, все будем дежурить. И призываем родителей, чтобы они провели разъяснительные мероприятия тоже дома со своими детьми, особенно с выпускниками, чтобы дети, наоборот, подготовились. Видите, 29-е, два дня выходных, 1-е еще есть, и 2 июня уже начинается экзамен. Это тоже такое волнительное время, но чтобы они с хорошей, отдохнувшейся пошли, сдавали свои экзамены.
1: Джумадиль Султанбекович, вот пару слов тоже от вас.
0: Уважаемые родители, законные представители, просим вас проявить особое внимание к своим детям в этот период, контролировать их местонахождение и поведение, не допускать участия несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях и употребления алкогольных и спиртных напитков. Отдельно обращаем внимание на необходимость соблюдения мер безопасности на дорогах. Не передавайте несовершеннолетним ключи автотранспортных средств, так как это может привести к дорожно-транспортным происшествиям и иным тяжким последствиям. Милиция города Бишкек призывает всех граждан соблюдать общественный порядок, проявлять ответственность и сделать праздник последнего звонка безопасным и запоминающим событие для всех выпускников.
1: Да. Аман Ишимбеевич, пару слов.
4: Я хочу обратиться, уважаемые дорогие наши учителя, земной поклон вам за ваш великий и благородный ежедневный труд. Спасибо за ваше колоссальное долготерпение, за мудрость, за чуткость и за то, что, несмотря на любые трудности, вы продолжаете вкладывать душу в будущее нашей страны. Профессия учителя в Кыргызстане возвращает свой высокий священный статус, и Министерство просвещения продолжает делать все для вашей поддержки. Уважаемые родители, ваши дети стали взрослыми, они стоят на пороге самостоятельной жизни. Сейчас период экзамена, когда им начнутся экзамены, Им нужна ваша, безусловно, любовь, понимание, поддержка. Не создавайте лишнего напряжения, просто будьте для них надежным тылом. И, конечно, мои главные слова обращены к вам, дорогие наши выпускники, девушки, юноши, выпускники 26-го года. Перед вами открываются все дороги мира, но помните, вы дети Кыргызстана. Нашей стране нужны ваши таланты, ваша чистая, дерзкая энергия, ваши глубокие знания, новые идеи. Какой вы вуз или в страну вы не отправились учиться дальше, всегда храните сердце, любовь к своей родине и стремитесь приносить пользу своему народу.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Я напомню, что это была программа «Точка зрения».
5: Беренчеде музыка.